самый Forget You, Warner и Лорин здесь на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев, впереди больше хитов, больше музыки. Beyonce, будем получать удовольствие от песни Hello сразу после красавчика Алекса Уоррена и его Fever Dream. Ни в коем случае не пропускай.

Вибиракса, Дэвид Гетта, Sad Girls на радио номер один в России. Миш Сайцев меня зовут. Плавно двигаемся вперед по хитам. The Weeknd и Daft Punk нас уже заждались. I feel it coming. Послушаем сразу после Body Talk, Алифар Бен и Рэдди Миллер.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Полчаса хитов впереди. Расскажу, что будем слушать в самое ближайшее время. Доминик Файк и его Baby Doll появятся совсем скоро. До этого Audio Things, Come to an End, NRD1. Также сегодня никуда без BTS и песни Swim. Все это уже в следующем часе. В финале этого Лики Ли, I Follow Rivers и Феликс Йен и Шаус тоже успеем послушать Walk With Me на Европе Плюс.
0: Лирика Йова, Богдан Медведев.
3: Лирика Йова, Тима Белорусских.
0: Тима Богдан, Лирика Йова.
3: Хвост свободный. Давай перепишем.
4: Да не, вроде нормально сказала.
5: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.

0: Хіт.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Четыре утра в Москве.

0: Аутентичная атлирика на Европе Плюс. Меня зовут Миша Зайцев. Впереди больше хитов, больше музыки. Вот только что гость живого завтрака был у нас здесь. Впереди тоже еще один гость живого завтрака в Индии. С треком спектакль сразу после We Pray, Coldplay, Lil Sims, Burn Boy, Яна и Тини. Живой завтрак. Это я говорю про утреннюю тусовку, самую масштабную этой осени, которая случится уже совсем-совсем скоро. В эту пятницу, 25 сентября, с 7 часов утра до 10 в ВК-стадиуме. Ждем тебя. Обязательно приходи. Летим вперед.
1: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
8: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.

Всем привет, это Боиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.

0: максимально позитивная Сидерлендс, максимально позитивная Ту-ту-туру на радио номер 1 в России, 4.35 в Москве. Постепенно просыпаемся. Дом Долл и Кит Кади впереди с треком Forever. Сразу после Мистер Новый Ролл от Тедди Свимса.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.
1: Реклама. Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельной истории. Доменщиков 10.
6: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Прекрасный трек от Нептуники WRF на радио номер 1 в России, 4.50 в столице. В финале этого часа Black Eyed Peas. Послушаем Rock That Body сразу после Розы и Бруно Марса. Апати.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Добрый вечер всем. Здравствуйте, здравствуйте, Рашивает. Привет, Россия!
0: Ох, ничего себе. Неожиданно. Так, Дмитрий, ну.
4: Заряжен на позитив, на общение. Готов, ждал, годами служил, дозвонился. Вот, дозвонился, классно.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс. Реклама.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
2: Европа+.ру.
7: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: 5 утра в Москве.
1: Европа, Европа плюс. Крутой подъем. Европа плюс.
0: И вот с этого момента четверг официально начинается. Поздравляю всех, кто уже проснулся. Это крутой подъем на Европе плюс. Миша Зайцев меня зовут. День законченности дел. Сегодня, 24 сентября, отмечается. Да, поэтому все дела, которые мы начали, надо сегодня заканчивать. Да. Ну, по крайней мере, постараться довести до какой-то более-менее логической точки, да, чтобы, ну, правильно, чтобы отпраздновать, да, такую прекрасную дату. Что у нас сегодня этим утром? Мы как начнем дарить подарки, так и не закончим благополучно. Да, но мы остановимся в какой-то момент, передохнем, чтобы тоже отдать дань великому празднику незаконченности, вернее, законченности дел. Что будем делать? Рассказываю. У нас случится hit to go. В один из треков я спрятал сигнал крутого подъема. Услышишь его, запоминай, в какой песне это было. Потом нужно будет дозвониться, назвать мне трек и все, забрать подарок от Европа Плюс. Также гороскоп впереди. Хиты, конечно. Мизме, Hello, Blood Money, Оливер Хелденс, DJs from Mars и DJ Davis. Также Dati, Take Me There. С этого и начнем наше прекрасное утро. Летим вперед.
2: Крутой подъем.

0: Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Бесерин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. 23 часа остается до главного события этой осени. В ЦБ рассказали о мгновенной блокировке карт дропперов и умные холодильники известного бренда окирпичились по всему миру. Далее подробности. 23 часа остается до главного события этой осени. Завтра в 7 утра в ВК-стадиум стартует живой завтрак с бригадой У. 3 часа утренних безумств, угощений, невероятных подарков ждут всех слушателей Европа Плюс, которые завтра станут зрителями и участниками уникального шоу. Вместе с нами завтрашнее утро будут встречать Айова, Лирик, Тима Белорусских, Звонкий, Баинди, Богдан Медведи. Нас также ждет взлом рекордного сейфа бригады У и невероятные подарки, которые пока держатся в секрете. Стартуем завтра в 7 утра в ВК-стадиум. Вход свободный. К другим событиям. Банковские карты дропперов живут не больше нескольких минут. В некоторых случаях им удается просуществовать сутки, но не больше. В Центробанке рассказали о том, что кредитные конторы стали блокировать дропперские инструменты почти мгновенно. В ЦБ подчеркнули, что регулятор стремится сделать использование карт дропперов экономически невыгодным. Напомню, дропперы – это соучастники преступления по выводу денег, которые похищают у россиян при помощи телефонного мошенничества или через соцсети. Рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом зафиксировал Роспотребнадзор. Медицинские власти страны рассказали о том, что всего за неделю было зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний. Это почти на 34% больше, чем неделю назад. Помимо этого, ведомство фиксирует отдельные случаи свиного и гонконгского гриппа, а также распространение риновирусов и парагриппа. При этом в целом, по данным Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация в России развивается в соответствии с прогнозами. Однако интенсивность распространения инфекций растет. Восстание машин снова откладывается. Обновление программного обеспечения сломало умные холодильники. Профильные западные СМИ пишут о том, что умные холодильники Samsung выключились после установки новой прошивки, которая распространялась автоматически. Причем некоторые холодильники просто отключились, а некоторые перестали подавать холодный воздух в камеры. Другие просто зависли в момент обновления. Компания Samsung уже признала проблему. Распространение глючной прошивки остановлено. При этом в компании пока не рассказали, получат ли пользователи холодильников Samsung компенсацию за испорченные продукты питания. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 84 рубля 40 копеек. Евро тоже прибавил. За него дают 96 рублей и 74 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: часов 3 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: 24 сентября. Вот так вот. Еще каких-то 24 дня назад говорили. Почти месяц прошло.
1: Да.
0: Да. Нравятся подсчеты мои, да?
1: Вот а 29 дней назад говорили месяц до живого завтрака.
0: Угу. Ну, такой математический, но не календарный.
1: Ага.
0: Не календарный. Уже завтра состоится наше любимое
1: где
0: событие.
1: Где вы это весело говорили они?
0: Да, мы даже об этом говорим весело, как ты понимаешь. Так вот, о веселом. Завтра живой завтрак. Мероприятие, которое мы готовимся.
1: Приходите обязательно. Вход свободный. Мы начинаем в 7 утра. Приходите пораньше. В ЭК-стадиум мы вас ждем. Вот ничего не нужно с собой брать. Просто себя возьмите. Можете взять с собой друга. Друга нет, найдете там. Вообще без проблем.
0: Да, там можно найти и друзей, и еду, и кофе, и... Можно выиграть
1: подарки.
0: Какие-нибудь крутые подарки. Мы будем делать прямой эфир на всю страну со сцены огромной концертной площадки. Там будем мы, там будете вы, там будет много всего. Там будет Айова, там будет Тима Белорусских, там будет Лирик, там будет Звонки.
1: Вот что вам еще нужно?
0: Там столько всего будет. Там будет Богдан Медведя.
1: Кстати, первые гастроли в России.
0: Да. Угу. Будет Баиндия тоже впервые на сцене живого завтрака. В общем, приходите завтра пораньше, занимайте лучшие места. Ну, а сейчас... Срочно набирайте номер телефона.
1: У нас впереди Эвридейка 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем в Эвридейку, бригаде умной Европе+.

0: Дракула, это темп упала, бригаде У на Европе Плюс. Пока мы ждем Эвридейку, давайте путешествовать чартером бригады У. Вики, вопрос такой.
1: Угу.
0: Как ты думаешь, что объединяет Павла Беседина и его любимую телеигру в жизни?
1: Не знаю.
0: А ты знаешь любимую телеигру?
1: Нет.
0: Нашего Пашки Беседина.
1: Нет, какая?
0: Нет, ну постоянно, когда мы куда-то уезжаем, он говорит, ну обязательно сходите, ну посмотрите.
1: А,
0: ну,
1: знаю, Форт Боярд.
0: Форт Боярд, да. И, соответственно, летим мы...
1: Во Францию.
0: Во Францию. А там в чартах Адетта с треком Моду.
2: Чартер бригады У.

0: sex qui pleut. Brigada U. Everydayка. 8:11 в Москве. Everydayка в Бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет. Алло.
1: Алло, привет.
2: Привет. Привет, привет.
0: Как тебя зовут?
1: Меня зовут Ольга. Доброе утро.
0: Оль, доброе утро.
2: Привет, привет, Оль.
0: Олечка, где ты живешь? Скажи, пожалуйста.
1: В прекрасном городе Нижнем Новгороде.
0: Прекрасный город Нижний Новгород. Оль, у нас сегодня классический вопрос для всех, кто дозвонится в эфир. Когда ты собираешься выезжать на живой завтрак? Вот ты успеешь после игры сразу?
1: Ну, из Нижнего успею.
0: Молодец. Молодец. Никто ведь не говорит правду, что останется в городе и будет смотреть трансляцию. Кстати, можно будет смотреть трансляцию живого
2: завтрака.
0: Да,
2: обязательно.
0: Олечка, сегодня у нас в Everydayке правила следующие. Специально для тебя подготовили. Мы загадали слово. В этом слове всего 4 буквы. Чтобы собрать это слово, нужно ответить на 4 вопроса. И вот из первых букв ответов и собирается загаданное слово. Хотя бы чуточку понятно?
1: Да, понятно.
0: Олечка, мы тебе желаем удачи. Вперед.
2: Итак, первый ответ такой должен быть. Как называется геометрическая фигура с тремя углами и тремя сторонами?
1: Треугольник.
2: Возможно. Зафиксировали.
0: Сложно, ты, конечно, начала. Оль, ну тут вопрос попроще. Как думаешь, как называется ближайший крупный город к озеру Байкал?
1: Иркутск.
2: Возможно.
0: Возможно, да. Запоминаем первые буквы названия. Ага.
2: Как зовут известного британского режиссера по фамилии Ричи?
1: Гай.
2: Угу, возможно.
0: Ага, ага, ну и последний вопрос. Вспомни нотный стан. И, в частности, вспомни там вторую ноту. Как она звучит?
1: Ре.
0: И что же тут получается у нас?
1: У нас получается тигр.
0: Ну, получается, что так.
2: Ну, получается, так.
0: Оля.
2: Ну, молодец, вообще все знала.
0: Да, такое ощущение, что ты написала задание, прислала нам, попросила прочитать, чтобы ты очень круто выглядела в этой игре.
2: Но это не так.
0: Оль, ну...
1: Я очень хотела.
0: Это просто гениально. Олечка, мы тебя поздравляем. Лови подарок.
3: Маленькая колонка.
4: Для больших хитов Европы Плюс!
1: Ура!
2: Поздравляем.
1: Я очень рада.
0: Поздравляем тебя. Колоночка твоя. Угу. И, ну вот потихонечку можешь уже выдвигаться в Москву, да, чтобы завтра с утра уже быть на живом завтраке.
2: Ждем.
0: Хорошо?
1: Спасибо за приглашение. Ребята, хорошего дня.
0: Хорошего дня.
1: Всем удачи.
0: И Нижнего привет. Пока-пока.
2: Пока-пока.

0: мысли дадим о белорусских бригадюн на Европе Плюс. 8.16 в Москве. У нас впереди фактовый зал, в котором мы то вверх, то вниз. То вниз, то вверх.
1: Ага.
0: А, тема лифты и... И лифты.
1: Лифт.
0: Вертикальное средство передвижения.
1: Просто лифт.
0: И эскалаторы. Вот эскалаторы. Вот кое-что мы нашли. И как расскажем вам здесь, в бригадюн на Европе Плюс.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: На комфорт и уверенность есть надежда. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик у нас для одежды и для стойкости прически «Плойка». В сети магазинов «Милый дом» антистатик «Лиз» 180 мл, 85 рублей. «Плойка Стайлер» в ассортименте от 369 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом» – все нужное в нем.
9: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: There, это Дати и Бригаде У на Европе Плюс. 8.22 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Начнем.
2: Фактовый зал. В Бригаде У.
0: Браво, Вики, браво, мэр.
1: Да, спасибо.
0: Браво, мэр.
1: Спасибо.
0: А, лифт или эскалатор? Что ты выбрала?
1: Я выбрала лифт. Я расскажу, как появились зеркала в лифтах.
0: Угу.
1: Ты знаешь, как?
0: Ну, повесили.
1: Это логично, не просто так. В общем, в начале 20 века менеджеры одного делового центра в Нью-Йорке начали жаловаться на медленное движение лифта.
0: В начале 20 века?
1: Да.
0: Как быстро люди привыкают к хорошему, да?
1: Ну, если ты радуйтесь. Притом у них уже были высотки, да. Радуйтесь, что не... Ну, вот все равно они жалуются, говорят, что-то как-то вообще надо лифт поменять, какая-то ерунда, сделать модернизацию. Вот. Жалобы были массовые, и собрали группу специалистов. Среди них был некий русско-американский специалист Иван Сорокин.
0: Да, ты что?
1: Да. Да, да, да, да, да, Иван Сорокин. А, ну и стали смотреть и думать, можно ли что-то сделать с лифтом. Поняли, что сделать ничего нельзя. И
0: мы тогда, его только изобрели, что с ним делать?
1: Тогда Сорокин предложил повесить в кабинах зеркала и написать название модели лифта.
0: Угу.
1: Вот. И это сработало. Люди стали отвлекаться, стали смотреть на себя красиво, там, прихорашиваться. И мало того, что, ну, естественно, движение лифта не изменило скорость, но люди стали говорить, вот прям заметили, вот лучше стало. Вот прям быстрее они стали ездить, вот прям молодцы. Ну и плюс еще потом заметили социологи и психологи, что людям, которые боятся клаустрофобии, да, которые страдают клаустрофобией, они легче переживают нахождение в лифте, если есть зеркало, потому что пространство кажется шире.
0: Ничего.
1: Ну, ты отвлекаешься вот на себя красивого.
0: Зеркало плацебо получается.
1: Получается
0: какое-то.
1: Так, да.
0: Круто, круто. Но в целом-то зеркала же, ну, кто-то вешал.
1: Да.
0: И отчасти я прав.
1: Получается так, ну, после этого
0: интересно.
1: Стали вешать везде.
0: Круто. А, я расскажу тебе про эскалатор.
1: Угу.
0: Эскалатор, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса.
1: Хорошо.
0: Естественно, он находится в Китае. Где же еще?
1: Ага.
0: В частности, в Гонконге. А, там есть эскалатор, который используется как общественный транспорт. По совместительству он является еще и самой длинной движущейся лестницей в мире. Называется он Central Mid-Levels Escalator.
1: О, красиво.
0: Yes. И на удивление, он был построен не недавно, а в 1993 году.
1: Сорокиным? Нет?
0: Возможно. Выдающийся.
1: Человек там построил, там построил.
0: И для чего это было сделано? Чтобы обеспечить удобное транспортное сообщение между несколькими районами Гонконга. Общая протяженность почти километр. 800 метров. Время поездки плюс-минус 20 минут. Ну, если стоять и не двигаться. Если торопишься, можно еще идти. Пассажиров здесь не только везут, но и периодически в некоторых участках поднимает на высоту до 130 метров над землей. Вот. Система состоит из двух десятков крытых эскалаторов и траволаторов, протянувшихся вдоль города, и, как я уже сказал, вся эта история занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Вот такой вот удивительный Китай. Не только в последнее время, но и как минимум с 1993 года.
1: Да.
0: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, ну а впереди итоги.

0: Sad Girls, это Биби Рекса в бригаде У на Европе Плюс. 8:30 в Москве. Стоп! Голосование фактового зала. Итоги. А по итогам сегодняшней битвы
1: 54%
0: с половиной. Наконец-то у меня победа моя. Спасибо.
1: Поздравляю.
0: Yeah! Спасибо. Ну вот смотри, вот и лифт, да? И эскалатор передвигает нас из одной точки в другую. Это такое мини-путешествие.
1: Да.
0: Может быть, завтра, на живом завтраке, поговорим о путешествии.
1: Давай,
0: в конце
1: давай,
0: концов, много людей приедут из других городов. Тоже
1: давай.
0: Путешествие. Все это будет завтра на живом завтраке. Ну а прямо сейчас.
2: Гороскоп.
0: Бригада. 8:30 в Москве. Гороскоп на четверг, 24 сентября.
1: Давай.
0: Ваша удачливость побьет все рекорды.
1: Тельцы, день будет серым и скучным, пока вы сами не решите его раскрасить.
0: Вики, близнецы, оставаться с собой сегодня – это самый беспроигрышный вариант.
1: Раки, в этот день не будет такой задачи, решение которой вы не нашли бы.
0: Львы, вас ждет успех, о котором вы долго мечтали.
1: Девы, стоит выбраться из дома, поскольку возможны новые знакомства.
0: Весы, постарайтесь сделать все самое важное именно утром.
1: Скорпионы, меньше думать о трудностях и больше о возможностях.
0: Стрельцы, от какой-то внезапной новости вы будете прыгать до потолка отчасти.
1: Козероги, вы сегодня прекрасно совместите приятное с полезным.
0: Водолеи, какое-то чувство влюбленности в эту жизнь будет преследовать вас весь день.
1: Рыба, быть занятым – это лучшее лекарство от невзгод.

0: и все, звонки в бригаде У на Европе Плюс. На самом деле не все. Не все, звонки еще завтра появятся в эфире Европа Плюс и появится у нас сцене живого завтрака.
1: Да, обязательно приходите, мы вас ждем.
0: Ну, а мы тем временем добрались до финала. Сегодня узнаем, кому достанется круиз мечты на двоих на две недели.
1: Ой, хорошо.
0: Лайнер, Астория Гранде, Красное море, Египет, Иордания. Визы не нужны, старт из Анталии. Еды много вкусной.
1: Ой, хорошо звучит. Впечатлений
0: много ярких.
1: И представляете, все, что вам нужно, это просто иметь загранпаспорт, и чтобы он действовал хотя бы до июня.
0: Потому что путешествие планируется в ближайших датах.
1: Да, если вы готовы ворваться сразу в финал, надо ответить на вопрос, который задаст ВЛ, написать нам правильный ответ, номер телефона, свое имя, все это на сайте europlus.ru.
0: Там есть специальное окошко. А теперь, внимание, одна из точек, которые будет проходить круиз, Иордания. Вот напишите, на каком языке говорят в Иордании. Пишите впереди «Ешь, плыви, смотри» в бригаде У на Европе+. Плюс.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни.
5: Застройщик ООО СЗ «Трест М-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.
6: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Ешь, плыви, смотри. В бригаде У. Спонсор программы ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Бронируйте на astoriagrande.com.
1: 8.42 в Москве. Ешь, плыви, смотри. В бригаде У на Европе Плюс. Начинается финал битвы, в котором мы узнаем, кто отправится в круиз мечты. У нас есть Георгий из Липецка.
2: Георгий, привет.
1: Привет, Гош.
3: Привет.
2: Ну, Гош уже опытный игрок. Третий день идет.
1: Да. Скажи, Гош.
3: Ребята, вы не представляете, что внутри меня сейчас волнение дикое.
2: Представляем, даже мы переживаем.
1: Сегодня сложнее держать себя в руках, чем вчера или позавчера?
3: Ну, наверное, да.
1: Но мы желаем, чтобы вот этот внутренний кураж в финале тебе помог в этой битве. Но расслабляться не стоит.
3: Спасибо.
1: У тебя тут такая девчонка в соперниках. Вот знакомься, это Оля. Оля, привет.
4: Доброе утро.
1: Привет, Оль. Оль, ты откуда?
4: Нижний Новгород.
2: Нижний Новгород, хорошо.
1: Мини-победа уже есть. Ты лучше всех справилась с отборочным заданием.
2: Быстрее всех.
1: На каком же языке говорят в Иордании?
4: На арабском.
1: На арабском. Оль, знаешь что-нибудь на арабском?
4: Да, к сожалению, нет. Но мы будем к этому стремиться.
1: Да. Ребята, мы желаем вам удачи. Представим уже, что кто-то из вас на роскошном лайнере «Астория Гранде» отправляется в путешествие по Красному морю. Круиз начнется в Анталии, значит, дальше Исмаиле, Шарм-эль-Шейх, Эль-Гуна, она же египетская Венеция, Луксор и Петра.
2: Вот сегодня будем говорить про Петру. У нас будет для каждого по два вопроса. Ваша задача правильно отвечать. Варианты ответов будут.
1: Да. Кто лучше справится, тот и отправляется в круиз. Гоша, Оля, удачи, вперед!
2: Итак, Георгий, уже по традиции начинаем с тебя. Из-за уникального оттенка местного песчаника Петру можно поэтично назвать и называют. Как? Синий город или розовый город?
3: Розовый город.
2: Розовый город, действительно.
1: Угу. Оля, большинство зданий в Петре построены уникальным способом. Как думаешь, каким? Они высечены прямо в скалах или вылеплены из песка и обожжены с помощью гигантских стекол?
4: Конечно, это высечены в скалах.
1: Да. Конечно так, 1-1.
2: Итак, Георгий, при раскопках в Петре было найдено 140 папирусных свитков. Они оказались частным архивом одной семьи, подробно описывающим. Вот как ты думаешь, что там описывалось? Правила воспитания детей или налоги и суды из-за налогов?
3: Воспитание детей.
2: Нет, налоги, суды из-за налогов. Налоги, налогообложение всегда было сложно. Изучали его, видимо.
1: Волнительно. Оль, от тебя сейчас все зависит. Чтобы...
4: Я буду стараться.
1: Чтобы копыта животных не разрушали древнюю мостовую каньона Сик, единственный проход, ведущий к Петре, правительство Иордании постепенно заменяет повозки с лошадьми на что, как ты думаешь? Беспилотные электрокары или веревочный мост?
4: Веревочный мост.
1: Нет. Нет. Гоша, можно выдохнуть. Игра продолжается.
2: Игра продолжается. Сейчас будет контрольный вопрос.
1: Кто ответит быстрее соперника, сделает это правильно, тот отправляется в круиз. Гоша, Оля, внимание!
2: Вопрос такой. Круиз у нас стартует из Анталии.
1: Угу.
2: Какая это страна?
3: Турция.
1: Гоша! Гоша! Георгий! Гоша!
2: Гоша, мы тебя поздравляем. Кого возьмешь, кстати, с собой?
3: Спасибо. Ой, если честно, не думал заранее, как бы не стал ничего, как пока пусть. Будем думать теперь, есть о чем подумать.
2: Сейчас только друзей появится.
1: Гош, ну тут как бы одна девчонка с тобой сегодня играла из Нижнего Новгорода, если ты еще не придумал.
3: Может быть.
1: Оль, ну давай признаем, Гоша, конечно, сильнейший соперник, все-таки третий день уже в эфире. Он молодец. Скажи.
4: Да, конечно.
1: Гош.
4: Я слышал, как он выиграл.
1: Да, мы тебя поздравляем. Ты отправляешься на лайнере «Астория Гранде» в путешествие мечты по Красному морю, Суэцкий канал, пирамиды Петра, солнце, вкусная еда, и все это для тебя и человека, которого ты возьмешь с собой. Браво, Георгий!
3: Спасибо.
4: Поздравляю.
1: Олечка,
2: поздравляем.
1: Нам было с тобой очень приятно и познакомиться, и поиграть.
2: Ты молодец, у нас есть для тебя классная футболка.
1: Да, лови, пожалуйста, вот наша футболочка фирменная. И звоните еще, Гош, ну ждем фоток, видео. Там,
2: обязательно,
1: звони нам.
2: Магнитиков.
3: Обязательно.
1: Гош, ну не пропадай только, ладно? Хорошего дня.
3: Хорошо.
1: Счастливо.
2: Пока.
3: Пока.
0: Морские круизы на лайнере «Астория Гранде». Отправляемся из Турции в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Ешь, плыви, смотри.
6: В бригаде У.

0: Soundcheck.ua. Это до вас, бригаде У на Европе Плюс, 8.49 в Москве. У нас впереди саундчек, который мы частично посвящаем завтрашнему дню, но не прям всему же завтраку, а 3 часам ночи или утра. Для кого как? Мы с Вики примерно в это будем время просыпаться.
1: Для нас это утро.
0: Да, да, а день начинается уже с 7. Ага. А вот вы расскажите, ради чего или ради кого вы готовы проснуться в 3 часа утра?
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке. Бригада У.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
10: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магни Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
13: Пароль ВТБ для бизнеса.
14: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
15: А второе?
14: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
4: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
16: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
17: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов. Счетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
18: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
19: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
8: Это более 2,5 миллиона друзей.
9: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс. Подпишем.
0: Это Антон Камолов,
2: Артур
7: и Саша.
0: Если мы что-то не договорили в эфире,
7: можем
0: договорить здесь.
3: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
15: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: 3, check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 8.57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете, ради чего готовы проснуться в 3 часа ночи.
4: Слышим.
3: Внимание.
5: Привет, Европа Плюс. Я готова не спать всю ночь ради того, чтобы попасть к вам на живой завтрак, потому что мы выезжаем в 00 часов, чтобы к вам попасть и увидеться с вами. Всем привет. Вау. Скоро увидимся.
4: Приятно. Спасибо Вау. Большое.
3: До встречи. Угу. До встречи. Дальше.
6: Привет, ребятки. Ну, ради рыбалочки, конечно, ради рыбалочки. Вот так встанешь в 3 утра, позавтракаешь, приедешь на речку, накачаешь лодочку, моторчик поставишь, выйдешь, туманчик, солнышко встает, у тебя удочка, тишина, птички чирикают, и тут поклевка, бабас! Вот ради этих ощущений в 3 утра я готов встать.
3: Прям какую-то аудиокнигу прослушал.
4: Да, вот я рыбалку не люблю, но так уютно, что аж захотелось самой.
3: А тебе тоже послышалось вместо лодочки другое слово?
4: Нет.
3: Нет, ну ладно. Еще одно сообщение финальное. Лодочка.
7: Привет-привет, бригада У, привет, страна, привет, Европа Плюс. Я думаю, что сейчас счастливые обладатели загородной недвижимости меня очень хорошо поймут, когда я в 3 часа ночи не то что просыпаюсь, я просто подпрыгиваю на кровати с одной единственной мыслью. Кошка-то вечером домой не пришла. Несусь вниз, открываю дверь, выслушиваю вот это вот гневное мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Она мне прям выговаривает, на что я успеваю ей ответить. Я тебя вечером звала, ты сама не пришла. Ну, потом, конечно же, покормить кошечку, погладить ее, и только потом дальше идти и досыпать свои сладкие-сладкие сны. Слава богу, так не часто, но бывает.
3: Прям слово в слово знакомо, будто мама голосовое прислала. Бригада!

0: аутентичная. Это Лирик, артист «Живого завтрака». Завтра встретимся, попоем, поболтаем на «Живом завтраке». Mm-hmm. Но мы продолжаем.
1: Продолжаем.
0: Всем доброе утро.
2: Европа плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Москве 9 часов утра. Европе плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. 22 часа остается до главного события этой осени. Крупные холдинги Москвы начали глобальный переезд. И стало известно, сколько россиян никогда не постят мемы в рабочих чатах. Далее подробности. 22 часа остается до главного события этой осени. Завтра в 7 утра в ВК «Стадиум» стартует живой завтрак с бригадой «У». 3 часа утренних безумств, угощений, невероятных подарков ждут всех слушателей Европы Плюс, которые завтра станут зрителями и участниками уникального шоу. Вместе с нами завтрашнее утро будут встречать Айова, Лирик, Тима Белорусских, Звонкий, Баиндия, Богдан Медведи. Нас также ждет взлом рекордного сейфа бригады «У» и невероятные подарки, которые пока в секрете. Стартуем завтра в 7 утра в ВК «Стадиум», вход свободный. К другим событиям. В Москве станет чуть свободнее. Минэкономразвитие обнародовало планы по переезду 8 крупных холдингов. Глава ведомства Максим Решетников сообщил о том, что к переезду за пределы Москвы готовятся такие гиганты, как РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. В структуру этих компаний входит 250 организаций, в которых работает 270 тысяч человек. Первыми ласточками в этом вопросе стала компания РЖД, которая перевезла примерно 2000 сотрудников во Владимирскую область. Все это, по мнению экспертов, не только разгрузит столицу, но и даст импульс к развитию бизнеса в регионах. Большинство россиян поддержало введение ограничений на использование соцсетей детьми. Ведомости пишут о том, что, по данным свежего исследования, почти 60% наших соотечественников высказались по этому вопросу «за». При этом 50% поддерживают ограничение опасного контента, еще 12% высказались за полный запрет социалок для подрастающего поколения. 27% россиян считают, что доступ к соцсетям должен предоставляться только с разрешения родителей. А против таких ограничений высказались 8% граждан. Еще немного интересной статистики. Стало известно, сколько россиян никогда не постят мемы в рабочих чатах. Если верить свежему исследованию социологов, 39% наших людей никогда не используют графический контент в рабочей переписке. 50% опрошенных, напротив, делают это постоянно. Интересно, что девушки постят мемасы активнее мужчин. 54% против 48%. При этом сотрудники не считают, что подборка и рассылка веселого контента крадет рабочее время. Среди тех, кто постоянно выкладывает мемы, 94% уверены, что за день успевают выполнить все задачи. В завершении выпуска курсы валют. Доллар подрос 84 рубля 40 копеек. Евро тоже прибавил 96 рублей 74 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У.

0: 9:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Уэлла. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Ну, можешь сразу.
1: Что?
0: Ну, это.
1: Позовем всех? Ну, давай.
0: Ну, а куда позовем?
1: На живой завтрак. Завтра.
0: Ну, давай на живой завтрак тоже. Да все и так знают. Завтра живой завтрак.
1: Приходите, будет классно. Ну, вот. Надеемся. Будем стараться.
0: Круто, вселяет уверенность, сразу хочется прийти.
1: Да ты знаешь, я всегда переживаю. Плюс я человек наш, немножко суеверный, знаешь, это аккуратненько так. Все хорошо будет.
0: Ну смотри, ты сказала, что будет классно.
1: Заранее сильно не радуюсь.
0: После фразы «все будет классно» уже прошло 30 секунд, а ты до сих пор не сделала и по дереву не постучала.
1: Постучала.
0: Чем?
1: А это другой вопрос.
0: Окей, на живой завтрак пригласили, теперь приглашаем вас в тимбилдинг. Мы нуждаемся в капитанах.
1: Да, я собираю женскую команду, мне нужна девочка-капитан.
0: Мужскую, соответственно, мужчина должен быть в моей команде.
1: Мне нужна очень активная, веселая, яркая, умная, самое главное, умная.
0: Я просто напомню, что мне нужен мужчина в команду. Поэтому, если хотите ворваться в тимбилдинг, напишите нам на сайт.
1: Да, на сайт europlus.ru, там есть специальная окошко, вы туда пишете свое имя, номер телефона и кому в команду. Девочки ко мне, мальчики к Вэллу.
0: Мы перезвоним и будем играть в тимбилдинг в бригаде У на Европе+.

0: Дай-дай, это Шакира, бригаде «Умный» Европе плюс 908 в Москве. Пока мы ждем тимбилдинг, послушаем хит, который снова стал хитом.
1: Хорошо.
0: Благодаря интернету.
1: Давай.
0: Под этот трек снимается разное. Некоторые снимают танцы.
1: Вот я хочу все уговорить Вэлла со мной поучаствовать в видео.
0: Но это не уговор, это принуждение. Принуждение танцевать запись.
1: Нет, подожди, принуждения обычно срабатывают. А уговоры, это вот пока эффекта нет.
0: Ну, пока уговоры, но я же тебя знаю. Это же все перейдет в принуждение. А я встречал видосы, под которые родители...
1: Девушка одна снимает.
0: Очень красиво танцует одна, вообще без парня. Когда родители в очень ускоренном режиме собирают ребенка в школу, потому что уже забыли, каково это делать за лето. Трек идеально подходящий. Black Eyed Peas, Pump It.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: 9 часов 12 минут в Москве. Тимбилдинг в бригаде У на Европе Плюс. Начинается битва. Гендерная битва.
1: Угу.
0: У нас есть
1: два капитана.
0: Капитан команды Вики Натали.
1: Наташа, привет. Натали, привет.
2: Доброе утро, страна.
1: Наташа, а ты откуда?
2: Я смоляночка, но живу в Москве.
1: Хорошо.
0: Смоляночка, москвичка. Но я на самом деле процитировал то, что написала Натали, капитан в команду Вики.
1: Все так. Натали, любишь ли ты какие-нибудь интеллектуальные игры, возможно, квизы?
2: О да. Обожаю организовывать, собирать.
0: Ага, а играть получается?
2: Конечно. Собирать ответы да.
1: Все, хорошо, мне подходит.
0: Знакомьтесь. Капитан моей команды Денис. Денис, привет.
3: Привет.
0: И сейчас вы поймете, почему я не мог не выбрать Дениса в качестве капитана. Цитирую. Вэл, благодаря тебе опять скачал героев меча и магии. Денис, отныне ты не Денис, отныне ты роднулечка. Дэн, ты откуда?
4: Я из Череповца.
0: Из Череповца. Итак, ребята, правила какие? Дэн, сначала наша команда будет задавать вопрос девчонкам. Можешь расслабиться, я его прочитаю. Наташа, Вики, у вас будет 30 секунд после вопроса, чтобы прийти к какому-то желательно правильному варианту ответа. Но главное, чтобы этот правильный ответ озвучила Наташа ты. Поэтому если его озвучит Вики, я скажу, что где-то он прозвучал, но не от капитана.
1: Да.
0: Потом то же самое сделают девчонки. Денис, мы будем отстреливаться. Наташа, Денис.
1: Давайте.
0: Удачи, вперед. Итак,
1: Наташа,
0: девчонки,
1: готовимся.
0: Ага. Изначально вместо этого использовали два тканевых полотна.
1: Ага.
0: А первый прототип этого появился в Европе в 13 веке. Естественно, это было привилегия обеспеченных людей, как обычно, как положено. Но в середине прошлого века случился настоящий бум. Тогда это начали ассоциировать с геометрической фигурой, которая называется ромб. Теперь без этого сложно представить любую квартиру. И, кстати, большинство людей ненавидит ситуацию, когда с этим нужно иметь дело.
1: У меня нет вариантов. Натали, подожди. Ромб. Наташа, давай думать. Два полотна.
2: Палатка, ковер, два полотна.
1: О, ковер, кстати.
0: Близко.
1: Ковер? Коврик входной.
2: Ковер, палат, коврик.
0: Нет, повыше. Это не летит. Это не лежит.
2: Полотенце.
0: Еще ближе. Очень близко.
2: Два полотна.
1: А шторы?
2: Тканевая.
0: Ромбик. Ромбик еще там. Такой хоп. И это ненавидят.
2: Ну, это ручник.
0: Стоп.
2: Ручник Старой Руси. Вышивание.
1: Мне нравится вариант Наташи.
0: Наташа, все.
1: Наталья, ты молодец. Я что-то вообще потерялась.
0: Добро пожаловать в его величество под одеяльник.
2: А там бывают еще и не только угловые отверстия, но и снизу на крепочке, на молнии.
1: Да, мне кажется, уже с ромбиком нету.
0: Да, спасибо, девчонки, это очень интересное мнение. Но давайте ваш вопрос нам.
1: Ну, у нас, конечно, проще.
0: Это мы сейчас проверим. Денис, включаемся.
4: Да.
1: Когда-то он появился вовсе не в той стране, с которой его сегодня ассоциируют. Он очень вкусный, но для его приготовления требуется довольно много терпения. Его название означает «небесное тело», хотя сам продукт к космосу никакого отношения не имеет, а его форма настолько узнаваема, что сегодня достаточно лишь его увидеть, и сразу все понятно.
4: Хлеб?
1: Нет.
0: Пицца?
1: Нет.
0: Нет? Форма.
1: Ну, в принципе, вы в том направлении идете.
0: Это что-то хлебобулочное?
1: Ну, можно сказать, да. Не можно, да.
4: Это блинчик.
0: Блинчик?
1: А бывает сладко, бывает не сладко.
0: Да что же
4: делать?
1: Нет. Форма необычная у кого есть?
0: Форма необычная. Каравай! Кесадилья.
1: Не настолько.
4: Растягай.
0: Эчпачмак.
1: Нет.
0: Кулебяка.
1: Нет. Ну, блин,
4: чебурек.
1: Ну, давай.
0: Беляш.
1: Ну, давай, живой завтрак. У нас что там будут?
0: Круассан.
4: Круассаны.
1: Это с французского полумесяц. И он же появился в Австрии, а вообще его едят во Франции.
0: Ну, давайте будем честны. Если уже был ответ, то после сигнала.
1: И от меня.
0: И от тебя, да.
2: Это был слишком явный признак подсказки.
0: Да. Так, но это с одной стороны, да, как бы, ну, 0-0. Да, ни одного правильного.
1: А с другой стороны, ничья.
0: Ну, завтра живой завтрак. Ну как мы можем не подарить ребятам просто футболочки, а просто вот переживем завтрак?

0: поможем.
1: Все, Денис, Наташа, по футболке каждому.
2: Благодарю.
3: Спасибо.
2: До завтра. Завтра увидимся и будем танцевать, кричать, радоваться. Поздравляю друг друга и сестру.
1: Ой, хорошо, ребята. До завтра, хорошего дня, счастливо.
0: Пока.
3: Пока.

0: Шарипов, и это Нептуника, бригаде У на Евро Плюс 9.20. Москве, что будет дальше?
1: Ой, это вот буквально недавно мы разговаривали про 6-летнюю девочку, которая установила рекорд Гиннесса, да?
0: Она уже успела что-то...
1: Нет, я расскажу про одного американца, у которого 30 лет не получается установить рекорд, он его всего пытается сделать, ну, побить сам, но никак.
0: Ну, не то чтобы это злорадство, но как будто бы... Ну, приятно о таком слушать, что все мы люди.
1: Да.
0: Все мы люди. Да. Подождем. Впереди Вики-Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
4: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Surprised, это Джон Саммит, Бригаде У на Европе Плюс, 9.26 в Москве. Вики.
1: Да, рассказываем.
0: Давай.
2: Вики Ньюс в Бригаде У.
1: Американский айтишник уже 30 лет пытается посетить все Старбаксы в мире.
0: Они все открываются,
1: Да, проблема какая, понимаешь? Проблема, они то закрываются, то открываются, вообще безобразие. Но хотя бы он себе обещал хотя бы по одной кофейне в каждом городе, в котором представлена, собственно, сетка. С 97 года у него уже на счету более 20 тысяч заведений в 74 странах, представляешь? Но все равно они все открываются, открываются.
0: Да, причем он же наверняка вот, ну, ставил перед собой задачу, как, с какого года, с 93-го?
1: С 97-го.
0: С 97-го, ну, когда их было там, ну, например, 50, да?
1: Скорее всего,
0: я такой, да.
1: Да
0: ничего, что 50, тем более все в Америке. Нормально,
1: нормально,
0: я
1: да.
0: Страну посмотрю.
1: Да.
0: Посмотрел.
1: В интернете уже его прозвали боссом удаленщиков. Потому что реально, судя по всему, он только ездит и пьет кофе.
0: Да, и чем он занимается?
1: Айтишник, я же тебе сказала.
0: Айтишник, айтишник. Да, надо повнимательнее слушать.
1: Было бы хорошо. Вот это тебе, кстати, может понравиться, потому что один известный ресторан быстрого питания в Великобритании, который специализируется на жареной курочке. Mm-hmm. Я знаю, ты любишь крылышки,
0: да,
1: острые.
0: Вот люблю, но стараюсь избегать, конечно.
1: Ну вот специально для таких, как ты, которые вот прям любят вот эту курочку.
0: Что, еще один крючок придумали какой-то?
1: Они выпустили сухой завтрак со вкусом курицы. Это по факту кукурузные хлопья, точнее такие колечки, которые ты можешь залить молоком, если не боишься. Ну или бульоном, например.
0: Круто, звучит отвратительно.
1: Вот, да,
0: то, что нужно.
1: Ну, интересно.
0: Ну, как раз-таки для таких любителей, как я, чтобы отбить желание.
1: Не, ну, можно, ну, чем, ну, соком, ну, да, бульоном, в твоем случае бульоном только заливать.
0: Круто, хлопья со вкусом курицы острой с бульоном и соком.
1: Неплохо?
0: Как будто бы просто в столовой в конце все в одну кастрюлю слили.
1: Что стало? Подожди, это очень интересный проект.
0: Я не говорю, что
1: это... старались.
0: Это любопытно, Вики.
1: Может быть, не сильно, но старались.
0: Спасибо тебе большое. Впереди гороскоп на Европе+.

0: Пришло мне...
1: Время гороскопа?
0: Забыл некоторые буквы в предложении вставить. Время гороскопа на четверг, 24 сентября, пожалуйста.
1: Омны, ваша удачливость побьет все рекорды.
0: Тельцы, день будет серым и скучным. Ну, пока вы сами не решите его раскрасить.
1: Близнецы, оставаться собой сегодня это самый беспроигрышный вариант.
0: Раки, в этот день не будет такой задачи, решение которой вы бы не нашли.
1: Львы, вас ждет успех, о котором вы долго мечтали.
0: Девы, нам стоит выбраться из дома, поскольку возможны новые знакомства.
1: Весы, постарайтесь сделать все самое важное именно утром.
0: Скорпионы, меньше думайте о трудностях и больше о возможностях.
1: Стрельцы, от какой-то внезапной новости вы будете прыгать до потолка от счастья.
0: Козероги, вы сегодня прекрасно совместите приятное с полезным.
1: Водолеи, какое-то чувство влюбленности в эту жизнь будет преследовать вас весь день.
0: Рыбы, быть занятым – это лучшее лекарство от невзгод.

0: Dream, это Алекс Уоррен, бригаде У на Европе Плюс, 9.36 в Москве. У нас впереди сейф, в котором сегодня кругленькая сумма 10 тысяч рублей.
1: Угу.
0: Еще ровно столько же 10 тысяч можно получить от Озонбанка в качестве бонуса.
1: Да, да.
0: Да, вот, Вики, я тебя поздравляю, знаешь, с чем?
1: С чем?
0: Праздник законченности дел.
1: Ну, да.
0: Не, ну было бы хорошо, если у нас сегодня будет генеральная репетиция живого
1: завтрака. Будет хорошо, если мы закончим наши дела, да?
0: Да. Ну и день незапланированных безумств.
1: Люблю планировать незапланированное.
0: Мы пошли думать над вопросами, а вы звоните.

0: Реклама.
1: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
2: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинос Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
6: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинос Магнитогорск. Зеленый лог 53.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.

0: спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
1: 9.43 в Москве, сейф в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет. Алло. Привет. Ну ладно.
2: Нет.
1: Будем ждать, вдруг таким образом деньги тоже
2: ну,
1: копятся. Тоже,
2: ну да, кстати, может, десятка никому не нужна.
1: А двадцатка?
2: Нет, ну там десятка. Же... А, ну там же еще бонус.
1: Ну да. Ну как бы 10 основные, 10 дополнительные. Так.
2: Сейчас, подожди, я отойду, позвоню.
1: Ты умеешь, кстати, изменять голоса?
2: Не особо. Я не умею изменять смех. Мне кажется, я сразу прокалюсь, сразу будет понятно.
1: Но смех сложно. А умеешь смеяться, как злодей? Ну вот видишь, ну видишь. Молодец какая. Да, это хорошо.
2: А ты как?
1: Я нет, вообще бездарен в этом.
2: Ну, конечно.
1: Я и в мафию плохо играю.
2: Ты в мафию плохо играешь?
1: Постоянно, ты не знала? Чувствуешь, как мы сильно ждем игрока в сейф? А, что еще расскажешь? Классный кра... Что, это худи или свитер?
2: Какой свитер? Это худи или...
1: Или свитер.
2: Я говорю по-старому, толстовка.
1: Толстовка?
2: Да.
1: Хорошо. Косички тоже классные.
2: Спасибо большое, сама плела.
1: Ну ничего, ничего. Вот, посмотрев на свой вопрос, как думаешь, есть шансы у человека?
2: Так у меня два вопроса, есть шансы, есть 100%.
1: Да? Если бы ты не знала ответов, ты справилась?
2: Ну, сложно сказать, потому что я же придумала эти вопросы, я знаю эту информацию, я бы справилась.
1: Как думаешь, люди начинают подозревать?
2: Я думаю, что что-то не то, что мы не можем решить технически какой-то вопрос.
1: Да ничего, нормально. Ну, пока что просто повторим, что в сейфе 10 тысяч рублей. Дополнительно можно выиграть 10 тысяч рублей от Озонбанка. Ну, если справиться с дополнительным вопросом, но для начала нужно, чтобы кто-то справился.
2: Ну, видимо, просто так много звонков, что они друг друга... перебивает.
1: Да, но в любом случае, даже если сейчас ничего не решится, у нас есть феноменальная новость, которую я ждал, что нужно будет озвучить в финале сейфа.
2: Ну, можем озвучить сейчас.
1: А, нет.
2: Не будем?
1: Подождем. Алло, привет.
2: Алло, привет.
1: Привет, как тебя зовут?
3: Здравствуйте, Вики. Приветствую вас. Меня зовут Аксерик.
1: Аксерик, да?
3: Первая приставка Ак, а потом Серик, да.
2: Ой, красиво, какое
1: красиво.
2: Имя.
1: Красиво. А ты откуда, Аксерик?
3: Да, спасибо. Оренбургская область.
2: Оренбургская область, классно.
1: Какой город?
3: Город Орск.
1: Орск. Прекрасно. Итак, Аксерик, давай прямо сейчас определимся с бонусным вопросом. Первый, второй или третий?
3: Третий.
1: Угу. Аксерик, удачи. Начали.
4: Первая цифра.
2: Итак, Аксерик, сегодня, но в 1846 году была обнаружена восьмая планета Солнечной системы – Нептун. Поговорим про Нептун. Mm-hmm. Вот если взять все планеты и начать их сравнивать, то Нептун – однозначный лидер кое в чем. В чем? Там самые сильные ветра, там это самая горячая планета, или же это самая дождливая планета?
3: Так, давайте будет первый.
2: Давай будет первый. Сильные ветра. Принято.
4: Вторая.
1: Аксерик, сегодня отмечается День водителя автобуса в Аргентине. Поговорим в целом про водителей автобусов. Хотя, в частности, вспоминаем мультик «Симпсоны». Смотрел «Симпсоны»?
3: Нет.
1: Что ж, удачи нам всем в этом вопросе. Вспоминаем те, кто помнит. Аксерик, ты будешь угадывать. Там есть один из второстепенных персонажей, водитель школьного автобуса в Спрингфилде. Как его зовут? Отто, Мо или Барни?
3: Так, давайте Барни.
1: Барни, третий вариант. Принято.
4: Третья цифра.
2: Итак, вопрос с бонусом. Если на него правильно ответишь, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Итак, сегодня у нас день Болливуда. Вспоминаем индийские фильмы, но на самом деле мы вспомним индийского актера одного прекрасного. Его зовут Дев Патель. Я лично его обожаю. В свое время он снимался в «Миллионере из трущоб», и с этого, можно сказать, стартанула его вот эра лучшая в карьере. Угу. Ты помнишь, как он выглядит? Не помнишь?
3: Так, даже не помню.
2: Не помнишь. Ну, хороший индийский парень. Вот, правда.
1: Молодец, классно писал.
2: Да. Собственно, после «Миллионера из трущоб» у него было много фильмов, и один с наивысшей оценкой, вот, собственно, среди его фильмов, назван как-то, как называется, одно животное. Вот какое? Тигр, лев, змея. Фильм чудесный с Николь Кидман.
3: Тигр.
2: Лев, змея. Как ты думаешь, называется этот фильм?
3: Так, давайте лев.
2: Второй вариант, лев, принято.
1: Итак, Аксерик из Орска подобрал такой код от сейфа. 1, 3, 2, внимание.

0: пока еще не факт, что прям не взломан совсем. Ну, в основном, конечно, нет. Давай начнем сначала.
1: А, давай, давай. Нептун действительно планета, на которой самые сильные ветра, укладки там не делаем.
0: У меня ошибочка. Ты предположил, что Барни. Барни — это выпивоха. А вот Отто, вот так зовут водителя школьного автобуса в «Симпсонах».
1: Итак, ну и третий вопрос, он же с бонусом, он же был первым. А в каком фильме снялся Дэв Паттель с Николь Кидман? Фильм шикарный, и называется он «Лев».
0: Поздравляем! Поздравляем, Оксирик!
2: Спасибо, спасибо.
0: 10 тысяч рублей от Азотбанка ты выиграл, потому что справился с бонусом. Тебе хорошего дня и звони нам еще. Счастливо!
2: Спасибо большое, вам тоже хорошего дня.
0: Пока-пока!
1: Пока-пока!
0: А теперь внимание! Сначала про понедельник. В понедельник в сейфе «Бригаду» будет 13 тысяч рублей, а завтра на живом завтраке в сейфе 100 тысяч рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Сейф в «Бригаде У».

0: Мизма, бригаде У на Европе Плюс, 9.51. У нас впереди финальный саундчек, в котором думаем и вспоминаем, ради чего вы готовы проснуться в 3 часа ночи или утра, кому как удобно. Ровно это нас Вике ждет завтра перед днем завтрака.
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке. Бригада!
2: Пароль ВТБ для бизнеса. Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
5: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
7: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 см вкуса. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
10: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
11: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
12: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
0: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
12: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Теперь

0: звонки артишоу «Завтрак о бригаде У» на Европе Плюс. У нас впереди саундчек, в котором вы рассказываете, ради чего вы готовы проснуться в 3 часа утра.
1: Давай. Check.
2: 1, 2, 3, check. Саундчек. В бригаде У.
0: Ну, начнем с такого приятненького, знаете ли, всем понятного и любимого.
1: Привет, бригада У. Я, наверное, как и большинство слушателей, готова в 3 часа ночи встать, конечно же, в аэропорт, потому что любимое путешествие, их так ждешь, их так не хватает. Но еще, наверное, если бы мне сказали, что меня ждет моя машина мечты у окна, я бы тоже подскочила быстренько и побежала ее смотреть.
3: Смотрите, из окна. Еще смотри. Рано, попозже спущусь.
0: Да, смотри, твоя машина мечты, а вот ее хозяин вышел, уезжает. Смотри, как красиво.
3: Приятно.
0: Ну и финальное на сегодня.
4: Привет, бригада У. Я просыпаюсь в 3 утра и готова делать это каждый день ради того, чтобы дать тапком по жопе коту, который опять грызет мои комнатные растения.
0: Закончили упражнение.

0: Деньги, да, там новые Лима, бригаде У на Европе Плюс. Живой завтрак с бригады У состоялся. Вот ровно через 24 часа будем произносить эту фразу. Но до этого давай-ка его проведем.
1: Давай.
0: Мы так долго ждали это событие, ребят. Приглашаем всех вас завтра. Начинаем в 7 утра в ЭКО-стадиум.
1: Да, заканчиваем в 10. Но приходите пораньше, пожалуйста. Ладно, обязательно.
0: Ну, да.
1: Вот, вход свободный. Просто приходите, берите с собой друзей. Будет классно.
0: Будет весело,
1: да.
0: Мы обещаем. До завтра, до живого завтрака. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У, Европа Плюс, счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс, пати, больше ритма, больше драйва.

0: всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, приветствую.
1: Андрей, привет, доброе утро всем. 21 час остается до главного события этой осени. Роспотребнадзор предсказал пик заболеваемости гриппом, и искусственный интеллект начал влиять на уровень зарплат соискателей. Далее подробности. 21 час остается до главного события этой осени. Завтра в 7 утра в ВК «Стадиум» стартует живой завтрак с бригадой У. 3 часа утренних безумств, угощений, невероятных подарков ждут всех слушателей Европа Плюс, которые завтра станут зрителями и участниками уникального шоу. Вместе с нами завтрашнее утро будут встречать Айова, Лирик, Тима Белорусских, Звонки, Баинди и Богдан Медведи. Нас также ждет взлом рекордного сейфа бригады У и невероятные подарки, которые пока держатся в строгом секрете. Стартуем завтра в 7 утра в ВК «Стадиум». Вход свободный. К другим событиям. Пик заболеваемости гриппом ожидается в России в новогодние праздники. С таким прогнозом выступил Роспотребнадзор. Глава ведомства Анна Попова сказала, что в зависимости от того, какие вирусы активизируются, пик может сместиться на последнюю декаду декабря или на середину января. Попова также в очередной раз призвала всех подготовиться к сезонному подъему заболеваемости и сделать прививку от гриппа. По всей стране сейчас проходит прививочная кампания. Врачи прививают граждан в поликлиниках, а также в мобильных пунктах, которые расположены на остановках общественного транспорта и в торговых центрах. Использование искусственного интеллекта могут сделать отягчающим обстоятельством при клевете. С таким предложением выступило Министерство внутренних дел. ТАСС пишет о том, что параллельно МВД совместно с Минюстом разрабатывает проекты федеральных законов о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях для ужесточения ответственности за преступления с использованием искусственного интеллекта. В полиции считают также, что необходимо проводить профилактическую работу в школах и университетах. Между тем, количество вакансий в России, где требуется умение работать с искусственным интеллектом, выросло в первом полугодии на 37%. Соответствующие компетенции заметно влияют на доходы. Оклады в таких вакансиях растут быстрее среднерыночных, а в отдельных сферах разрыв в зарплатных предложениях достигает почти 2 раз. К примеру, в рекламе и пиар соискателям со знанием нейросетей работодатели готовы предложить в среднем 106 тысяч рублей в месяц, а без этих навыков всего 60 тысяч. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 84 рубля 40 копеек. Евро тоже прибавил 96 рублей 74 копейки. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем отличного дня!

0: Антон и Мартин Гаррикс прямо сейчас. Всем привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Продолжим вместе с тобой слушать больше хитов и больше музыки здесь, на радиостанции номер один в России. Kima Sounds, Rise Slow, а также участник живого завтрака с бригадой Убай Индия с темой «Спектакль» впереди. Ну и напомню, что еще есть время принять участие в игре «Живой завтрак», которую мы запустили в приложении Европа Плюс Радио Хаб. Обновили, установи приложение Радио Хаб, играй и побеждай. 10 участников с наибольшим количеством баллов получат фирменные футболки «Живого завтрака». Итоги подведем уже сегодня, поэтому поспеши.
1: Реклама.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
10: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центра» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.
12: Европа Плюс.

Всем привет, это Боиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.

0: новых ритмов, идеально подходящих для ночных поездок, отдыха с видом с крыши и моментов глубокой концентрации. Вот так вот. Это, кстати, не я придумал. Это написано у самого исполнителя, как по мне, точное описание Кима. Sounds rise slow. Только что. А дальше будет больше клипов и больше музыки. Вот тут уже описание я возьму точно на себя. Если хочется хаус-ритмов, то не пропусти Дивок с темой Slow Down Can't Stop Thinking. А если жаждешь мелодичного диско-фанк-попа, то лови Maroon 5 с вещицей Sugar. А вот если больше склоняешься к соул-попу, то встречай Тедди Свим со суперхитом Mr. Know It All. Здесь на Европе Плюс оставайся и выбирай любимый стиль музыки.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
6: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог, 53. Телефон 490432.
7: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условия приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: следующие полчаса мы будем заниматься любимым делом, слушать суперхиты без пауз и остановок здесь, на Европе Плюс. Впереди Сидерленд с темой ту-ту-ту-ру. Прежде здесь отметится Баста и моя Мишель с вещицей «Если я буду танцевать».
1: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: Чуть ранее с нами Дати с суперхитом «Take me there». Это далеко не все. Также в эти 30 на Европе Плюс не пропустить 21 Pilots, Богдана Медведи и многих-многих других. Полетели.
2: Лирика Йова, Богдан Медведи.
3: Лирика Йова, Тима Белорусских.
2: Тима Богдан, Лирика Йова.
3: Хвост свободный. Давай перепишем.
2: Да не, вроде нормально сказал.

0: «Живой завтрак» с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Нет.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
13: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
14: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
15: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
13: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
17: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
18: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: europaplus.ru.
0: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
0: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: Даже не пытайся. Даже не пытайся меня убедить в том, что ты ни разу не подпевал вот этому игривому, цепляющему ту-ту-ту-ру-ту-ту-ру. Не поверю. Не поверю, хотя, возможно, я просто сужу по себе. У меня не получалось. Сидерленд только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Здесь и свежая тема от Fastboy Music Sounds. Это вот прям вообще топчик. Максимально вайбовая вещица. Слушаем обязательно. Прежде с нами участник живого завтрака с бригадой У. Звонкий. Появится он в компании А-системы Лити. А вот еще раньше не пропусти супер хит от Another и 54 Ultra Talk to You здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается

0: не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя – значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в Светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл Вригинос. Только в сентябре. Новый Хавейл Вригинос на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Вригинос, Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Дарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый Лог, 57. Телефон 54-72-82.
3: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

Привет, Европа Плюс, с вами Звонки. Встречаемся на живом завтраке с бригадой У. Зарядимся энергией, споем любимые треки. 25 сентября в 7 утра, ВК-стадиум, вход свободный.

0: Bones, это дуэт Fast Boy. Ну а сейчас речь пойдет про другой дуэт. Дуэт любимых утренних ведущих Вэлла и Вики. Уже завтра, 25 сентября, с 7 до 10 утра по Москве, ребята со сцены ВК-стадиум разбудят всю нашу страну, всю нашу необъятную на живом завтраке с бригадой У. Событие масштабнейшее, которое не имеет аналогов. Будет огромное количество подарков, будут бесплатные круассаны, сэндвичи и кофе. А еще для тебя выступит группа Айова, Лирик, Тима Белорусских, Звонки, Бай Инди и Богдан Медведи. Вход, естественно, свободный для всех и каждого. Приходи сам и приводи друзей. Если же не получается прийти, то обязательно смотри прямую трансляцию на нашем сайте. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Али Фарбан и Ирина Миллер. Body Talk уже через мгновение здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама. Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniye.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
2: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый лог 53.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Рекламная служба в Магнитогорске 206666.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Что-то очень-очень приятное намечается в динамиках, что-то, что нельзя пропускать ни при каких обстоятельствах. 30 минут только музыки стартует через пару мгновений. Зовут меня Андрей Каяс, в лаве несколько тизеров. На подходе к отца и с вещицей Animal. Ранее здесь появится Карлита и Софи Такер с темой Манхэттен. Также не пропусти Алоку Халит с суперхитом Dive Into Me. Еще в эти 30 на Европе Плюс вместе с нами Бинаси Брос и Дэнни, Шакира и Бенобой и многие другие. Продвигаемся.
2: Антон Камолов, Артур и Саша.
3: В каждом есть Раш.
4: Включи свой.
5: Добрый вечер всем. Здравствуйте. Рашивает. Привет, Россия!
4: Ох, ничего себе. Неожиданно. Так, Дмитрий, ну.
5: Заряжен на позитив, на общение. Готов, ждал. Годами жду. Дозвонился. Вот, дозвонился. Классно. Здорово.
2: По будням с 7 до 9 вечера.
0: На Европе Плюс. Реклама.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru.

0: бизнесу быть. Точка.банк.
1: АО точка. ООО банк точка. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
3: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: КТБ. ООО 0+.
1: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магни-плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллиона друзей.
6: Привет, мы бригада У. Вступай в группу Европа Плюс.
7: Подпишись.
8: Это Антон Камолов,
9: Артур
10: и Саша.
8: Если мы что-то не договорили в эфире,
10: можем
8: договорить здесь.
11: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
12: Радио номер один в России ВКонтакте.

трек, от которого невозможно оторваться, клип, от которого не отвести глаз. Это группа Cat's Eye, Animal, только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Послушаем сразу двух участников «Живого завтрака» с бригадой У на подходе. Богдан Медведи с треком «Count on me», а также группа Айова с хитовой вещицей под названием «Мы». Но это, конечно же, далеко не все, что ждет тебя в ближайшие минуты на Европе+. Ну а сейчас...

0: Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.
2: Белла и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
3: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
2: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
0: Можно я скажу?
1: Не-а.
0: Вход свободный.
2: Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама. Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни.
5: Застройщик ООО СЗ-300М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
6: Во все магазины товар отгружен. Пускай у каждого свои душевные искания. Кому-то противень на кухне нужен, кому-то форма для запекания. В сети магазинов «Милый дом» противень «Скова» 299 рублей. Форма для запекания «Забава» 1,5 литра от 249 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центра» до конца сентября.

0: сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20 66 66. 20 66 66.
6: Европа Плюс.

Привет слушателям Европа Плюс, с вами Катя Айова. Давайте споем вместе на живом завтраке вместе с бригадой У. Жду всех 25 сентября на ВК. Стадиум. Вход свободный. А начало в 7 утра. Но будет бодро и громко.

0: Медведи, Count On Me. Трек дебютировал на 31-й строчке в нашем фирменном чарте Еврохит Топ 40 на прошлой неделе. Дальше, я уверен, будет подъем наверх. Да и вообще, его ждет длинное путешествие в хит-списке. Да, не забывай поддерживать любимчиков на сайте europaplus.ru. Голосуй за те треки, которые нравятся тебе, и непосредственно влияй на их расположение. Результаты слушаем в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. The Weeknd, Take My Breath, а также Алекс Уоррен, Fever Dream. Впереди на радиостанции номер один в России. Оставайся.
1: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в Свободе Тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
6: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
7: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинас. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
8: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Рекламная служба в Магнитогорске 2066 66.

0: Snare Girls, это Бибер Рекс и Дэвид Гетта. Прямо сейчас вообще интересно, сколько за свою карьеру эти ребята еще напишут треков, которые потом, впоследствии, станут дэнс-классикой. Посмотрим, посмотрим. До конца этого часа точно успеем послушать парочку хитов. Рекомендую задержаться у радиоприемника ради Кристины Агилеры и Сомбра. Два топ-артиста ждут нас далее на Европе Плюс. Дождись.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Круиз начнется в Анталии, значит, дальше Исмаиле, Шарм-эль-Шейх, Эль-Гуна, она же египетская Венеция, Луксор и Петра.
3: Круиз у нас стартует из Анталии. Какая это страна?
4: Турция.
5: Турция.
0: Гоша. Георгий. Гоша. Гоша. Гоша. Гоша.
6: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен. Теперь

0: бизнесу быть.
1: .банк. АО. ООО банк. Стопроцентная скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов: противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
9: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
11: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%. Совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
13: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
14: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyeniya. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.»
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
16: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
17: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
18: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
19: Фантастика.
20: Бизнесу быть. .банк.
21: АО. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк.». Подробности на .com 18+.

0: Motel в завершении часа на Европе Плюс. В новой 60 минутке будет что? Больше штофа, больше музыки, правильно? И много других приятностей, поэтому летим вперед.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Всем привет, в Москве 13:00. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, приветствую.
1: Привет, Андрей. Добрый день всем. 18 часов остается до главного события этой осени. Оценку за поведение в школах решили сделать трехуровневой. И самый яркий янтарный самородок нашли в России. Далее подробности. 18 часов остается до главного события этой осени. Завтра в 7 утра в ВК-стадиум стартует живой завтрак с бригадой У. 3 часа утренних безумств, угощений, невероятных подарков ждут всех слушателей Европы Плюс, которые завтра станут зрителями и участниками уникального шоу. Вместе с нами утро будут встречать Айова, Лирик, Тима Белорусских, Звонки, Баиндия, Богдан Медведи. Нас также ждет взлом рекордного сейфа бригады У и невероятные подарки. Стартуем завтра в 7 утра в ВК-стадиум. Вход свободный. К другим событиям. Новую станцию метро начали возводить в Москве. Мэр города Сергей Собянин дал старт строительству станции Москворечье. Она расположена в районе, который ограничен руслом Москвы-реки, железнодорожными путями и большими магистралями. Такое расположение затрудняет транспортную связь с соседними территориями. По словам мэра, новая станция должна улучшить доступность района и укрепить транспортный каркас юга столицы. Станция будет берегового типа, пути сделают в центре, а пассажирские платформы расположатся сбоку. В итоге Москворечье станет 9-й из 10 станций будущей Бирюлевской линии. Глава Минпросвещения рассказал, как в школах будут выставлять оценки за поведение. По словам Сергея Кравцова, апробация показала, что наиболее результативной себя показала трехуровневая система с оценками поведения как образцовая, допустимая и недопустимая. Министр отметил, что такая оценка должна стать ориентиром для школьников. Отдельно Кравцов сказал, что данные об оценках за поведение не будут в автоматическом режиме передаваться в полицию. После завершения эксперимента оценку за поведение ведут во всех российских школах. Самый яркий янтарный самородок нашли в России. Его возраст больше 40 миллионов лет. Уникальный артефакт насыщенного золотистого цвета добыли из недр Приморского карьера в Калининградской области. Он весит почти 1,5 килограмма и имеет трапециевидную форму. По мнению ученых, активное выделение смолы реликтовых сосен вызвали лесные пожары. Вероятнее всего, один из источников огня находился максимально близко к дереву. Высокие температуры привели к закипанию смолы, внутри которой сформировались пузырьки воздуха. Это и смогло придать самородку уникальную яркость. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

в середине рабочего дня не против немножечко отдохнуть, побороться за подарки, послушать классную музыку и пообщаться. И мне кажется, я тебя нашел. Привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Не будем тянуть, не будем откладывать. Сразу к подаркам мы перейдем. Игра Food Time на подходе. Это приятный бонус для жителей столицы. Пиццу и напитки можно выиграть вне зависимости от того, работаешь ты сегодня, отдыхаешь в офисе или на удаленке. Главное, чтобы ты был в Москве. Набирай 745-6565, отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Сколько будет правильных ответов, столько пиц ты и получишь. 745-6565, дерзай. Playbox. Playbox. Playbox. Playbox.

0: Футайм.
1: За пиццу и напитки поборется сегодня Наталья. Наталья, большой тебе привет.
2: Здравствуйте.
1: Да, Наталья, по 10-бальной шкале как складывается четверг к данному моменту?
2: Ну, 9 баллов.
1: 9 баллов. Так, ну если пиццу выиграешь, будет 10. Правильно понимаю?
2: Да, конечно.
1: Ну все, супер. Смотри, правила тебе напомню. Буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий. Два варианта буду предлагать каждому вопросу. На сколько ответишь за 25 секунд, столько пиццы получишь. Готово?
2: Угу, отлично. Да, готово.
1: Супер, полетели.
3: 1, 2, 3.
1: Итак, сколько премий Грэмми у Бруно Марса? Больше 3 или меньше?
2: Больше.
1: Больше. Кто тяжелее, кенгуру или корова?
2: Корова.
1: Корова. Сколько игроков в одной хоккейной команде? 6 или 7?
2: 7.
1: 7. Неверно. Главная роль в фильме «Ванильное небо» Джонни Депп или Том Круз?
2: Второй вариант.
1: Второй вариант, да. Какая страна больше, Португалия или Швейцария?
2: Португалия.
1: Португалия, абсолютно верно. Так, ну, нехитрые математические подсчеты. 4. 4 пиццы,
2: ого!
1: Наталья. Вот это результат.
2: Ого!
1: Вот это хорошо. Так, ну что, до 10 баллов поднимаем, да? Оценку этому четверку, угу, получается. Круто!
2: Да, да, спасибо огромное, очень классно.
1: Так, с кем будешь делиться пиццей?
2: Я буду делиться с коллегами.
1: С коллегами. Так, много коллег за тебя болело?
2: Двое.
1: Двое. Ну, тогда пиццы точно на всех хватит. Отлично.
2: Спасибо огромное.
1: Суперский перекус будет. Еще раз тебя поздравляю. Шикарная игра.
2: Спасибо.
1: Да,
2: спасибо.
1: Мы двигаемся дальше. Про Бруно Марса вспомнили. У парня целых 16 премий Грэмми. Его и послушаем. I Just Might прямо сейчас на Европе+.
3: Playbox.
0: Футайм.

0: количество приятных эмоций от хаус-ритмов. Да, вот слушаешь плейбокс и получаешь невероятное количество приятных эмоций от подарков. Игра «Хитбэк» на подходе. Можно будет выиграть стильный шоппер от Европа Плюс, но это чуть попозже. Во второй половине часа не пропусти. Но пока больше хитов и больше музыки. Шангай Лалус, а также Тейм Импала и Дженни Дрекула впереди. Оставайся.
1: Плейбокс на Европе Плюс.
2: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это

0: не миф. Это новый Хавейл Регинос. Только в сентябре. Новый Хавейл Регинос на супервыгодных условиях. Просрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.

0: Плейбокс на Европе Плюс.
1: Афиша. Номинант на премию «Самый добрый человек 2026». Паша Беседин уже здесь. Пашечка, привет. Чем порадуешь?
2: Табличка «Сарказм». Привет, Андрюша. Привет всем. Расскажу, куда сходить, что посмотреть. Ну, во-первых, в широкий прокат выходит фантастический триллер «Девятая планета». Не с кем-нибудь, а с Юрой Борисовым, который играет бывшего военного, пережившего клиническую смерть. После нее героя начинают преследовать странные воспоминания. Будто бы службу он проходил не на Земле, а на девятой планете с двумя лунами и множеством чудовищ. Бывшие сослуживцы считают, что он просто сошел с ума, но встреча с девушкой из этих воспоминаний заставляет героя поверить, что другая жизнь действительно существовала, просто кто-то стер ее из памяти. История вдохновлена рассказом Филиппа Дика «Мы вам все припомним», в главной женской роли Ирина Старшенбаум.
1: Вот все как в жизни, Паш, встретишь девушку какую-нибудь, и все, все, все воспоминания нахлынывают.
2: Как с другой планеты.
1: Как с другой... Абсолютно верно.
2: Да. А пока Андрюша думает про девушек, в ДК имени Зуева неподражаемый квартет и со спектаклем «Пассажиры отложенных рейсов». Режиссер Сергей Петрик в соавторстве с артистами вновь написал блестящий сценарий, где загадочным образом уживается простая сатира, философский настрой и умная театральная интрига. Зима. Российский аэропорт где-то в Сибири. Рейсы задерживают из-за непогоды, и в бизнес-классе остаются в тревожном и бессонном ожидании своей участи четверо пассажиров. У каждого из них свои заботы. Самый нервный – Камиль Ларин, продюсер, который пребывает не в кондиции. Именно его персонаж в конечном итоге составит главную интригу. Среди других персоналей – грустный понурый бизнесмен, представительный чиновник и уравновешенный коуч-психолог. Начало в 7 вечера.
1: Не в кондиции, как красиво, завуалировано.
2: А неизвестно. Неизвестно, что там на самом деле. Вот сходите, узнаете.
1: Подразумевается.
2: Конечно. Тем временем в Музее Москвы вновь открывается ярмарка молодого современного искусства «Блейзер», которая соберет работы 48 независимых художников, 64 дизайнеров, 11 авторов цифрового искусства. Также будут 29 галерей и 7 галерей коллекционного дизайна. Цель ярмарки – открытие и поддержка новых имен, помощь талантливым молодым художникам в поиске возможностей для самореализации. Ну и, конечно же, партнеров и площадок для сотрудничества. Впервые появится отдельная ювелирная секция. Регионом года станет Ямал-Ненецкий автономный округ. Также в программе партнерские проекты, детские мастерские и арт-прогулки по ярмарке.
1: Паш, ну я правильно понимаю, что это все нужно посетить сегодня? А
2: да.
1: Что там завтра? Напомни.
2: Завтра главное событие этой осени. Живой завтрак с бригадой У ровно в 7 утра. Поэтому сегодня долго не гуляем. Угу. Ложимся спать вовремя.
1: Так.
2: И завтра в 7 все начнется в ВК-стадиум.
1: Все записали, листочки, ручки достали, приняли информацию к сведению. Завтра приду к 7 утра на живой завтрак. Паш, тебе аплодисменты.
2: Ждем всех.
1: Да, классного тебе дня. Two Colors, Примадонна прямо сейчас на Европе+. Мы летим вперед.

0: Хитбэк. Хитбэк — это игра, в которой главная роль отведена тебе, и только от тебя зависит итог. Стильный шопер от Европы Плюс может стать твоим. Набирай 8495-745-6565 и выбирай из трех вариантов тот трек, который гремел за последние полчаса. Сыграем с тобой после Тедди Свимса и суперхита Мистер Know It All. 8495-745-6565. Удачи!
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центра» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительна с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Хитбэк.
1: Евгений сразится за стильный шопер от Европы Плюс. Женя, привет.
2: Ага, добрый день.
1: Да, Женя, у тебя сейчас был видеосозвон по работе, да, ты говорил?
2: Да, было совещание, да, небольшое. А,
1: так, ну поделись, вот ты всем указания раздал или тебе прилетела работа какая-то по итогам?
2: Поделимся.
1: Вот так вот. Ну хорошо, хорошо. Легкого рабочего дня тебе желаю и удачи в игре Хитбэк. Смотри, стильный шопер будет твоим, если верно назовешь тот трек, который прозвучал в эфире Европа Плюс в этом часе. Три варианта с тобой для начала послушаем. Готов?
2: Готов.
1: Готов. Смотри, возможно, это был трек «Дрэкула» от Tame Impala и Дженни. Может быть, «Don't Start Now» от Dua Lipa. Ну, или «Disease» от Lady Gaga. Так, Жень, ну что, надо выбирать. Что скажешь?
2: Ну, я думаю, «Пальцем в небо», номер два не слышал ни разу.
1: Так.
2: Гага периодически играет, но она как-то с утра. Ага. Наверное, номер один.
1: Номер один, попробуем. Вот так вот. Ну да, абсолютно верно. Вот так вот ты как будто сейчас на место музыкального редактора метил. У нас пока все занято, Жень. Но игра была классная. Еще раз тебе аплодисменты. Стильный шопер тебе достается вместе с пожеланием классного дня лично от меня. Мы двигаемся дальше. Алок Сигал и Эрик Голдин, All By Myself прямо сейчас здесь на Европе Плюс.

0: название для муз-проекта «Нептуника». Что-то магическое, что-то космическое в этом есть. Трек «What If» прямо сейчас. А до конца этого часа здесь появится Дэвид Шарвей с темой «Leap of Faith», а также One Republic с суперхитом «Give Me Something». А, ну а завтра я буду ждать тебя на тусовку в плейбоксе в это же самое время. На Европе Плюс, игра «Food Time», битва «Хитбэк» также будут ждать тебя. Зовут меня Андрей Каясов. Всем классного четверга.
1: Playbox.
2: На Европе Плюс. Реклама.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
6: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино. Кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
10: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
9: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
10: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
12: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
13: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
14: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
12: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
16: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
17: europaplus.ru.
18: Здесь лучшие мировые хиты.
19: Не

0: Hello. И сейчас 7-е место у нас в чарте Европа Плюс. Еврохитов 40. У Мизма завтра отличный шанс ворваться в тройку лидеров. Ну, может быть, даже и на первое место. Главное, что правильно, твоя поддержка на europlus.ru. 14.19 в Москве. Меня зовут Алекс Мануилов. Всем отличного дня под лучшие хиты.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии

0: всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
1: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр, Регина, Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.
4: Европа. Плюс.

0: больше хитов, больше музыки. Впереди Анотер, Оливия Дин и крутейший хит Bizarre от Мадонны и Мартин Гаррикс. Но сначала...
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
4: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ Трест М35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
6: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
7: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Еврохиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Снова дальше с нами Дамиана Дэвид, его шикарнейший хит Next Summer. Ждем кассеты Tell Me Why.

0: еще в ближайшие минуты Робби Вильямс, Дон Диабло, Зара Ларсон и не только порадуют нас в следующие 30 минут на Европе Плюс.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
10: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. Плюс.
12: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
13: Эргоферон.
14: Мы всей семьей им лечимся.
12: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
15: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на Астория Гранде будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
18: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Салют, привет! Это Артур и я, ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
4: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 15 часов.

0: Neverland Tu-ту-ту-ру. Я рабуешь там ту-ту-ту. Мощный взлет у Cat's Eye Animal. Номер один. Дати, Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-притяжение.рф.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл Вригинос. Только в сентябре. Новый Хавейл Вригинос на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Вригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Ларго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20 66 66 20 66 66.

0: танцевать. Будем еще как будем. Правда, через пару минут уже под BTS. 15.34 в Москве. Всем классного, продуктивного дня.
1: Реклама. Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл Вригинос. Только в сентябре. Новый Хавейл Вригинос на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Вригинос, Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Дарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.

0: Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
3: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
3: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки.
1: Выбирай кино на вечер.
3: И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд.
3: По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс.
1: Больше хитов, больше музыки.
3: Больше крутых выходных.
4: Крутой уикенд. Реклама.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. .банк.
9: АУ .Точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк .Точка». Подробности на .com 18+.
10: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
11: Пароль ВТБ для бизнеса.
12: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
13: А второе?
12: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
15: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Techno Plus. Беспроводная зарядка в Premium и Techno Plus. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Techno Plus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
16: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
17: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12.

0: бизнесу быть.
1: Точка.банк. АО. ООО «Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент».

0: Не доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Европаплюс.ру.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
6: Дальше только хиты.

0: Все начнется в 7 утра, вход абсолютно свободный, так что приходи обязательно, будет круто!
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: С мусором всегда боритесь. Без него намного лучше жить.
11: К чистоте во всем стремитесь и старайтесь сильно не сорить.
12: В сети магазинов «Милый дом» полипропиленовый мешок для мусора до 50 килограмм от 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Рекламная служба в Магнитогорске 206666.

Всем привет, это Боиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.

0: Плюс Уорнера и Лорина, а чуть-чуть попозже с нами уже Терис Вимс, который недавно анонсировал свой новый альбом, релиз 22 января. Альбом выстраданный, как сказал сам Терис Вимс, потому что записывался в непростые периоды жизни. А в общем, были у Тедди явно эмоциональные качели, но тем интереснее будет альбом, он будет наверняка ярким и хитовым, в общем, не скучным абсолютно точно. Терис Вимс через пару минут на Европе Плюс, мистер Know It All.
1: Реклама. Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniye.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни.
9: Застройщик ООО «СЗ Трест М-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.
10: Рекламная служба в Магнитогорске 206666.

0: крутейший хит Animal. 16.49 в Москве. До конца этого часа сначала акцент сэра Миша Миллер, ну а затем Royal Gigolos. Ждем бодренькую California Dreamin'.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Добрый вечер всем. Здравствуйте, здравствуйте. Рашивает. Привет, Россия!
5: Ох, ничего себе. Неожиданно. Так, Дмитрий, ну.
4: Заряжен на позитив, на общение. Готов, ждал. Годами что же. Дозвонился. Дозвонился. Класс, этот.
1: Здорово. По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс. Реклама.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
10: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
9: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
13: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
15: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
16: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Европа.
11: Плюс.

0: Me There. Напомню, сейчас номер один у нас в чарте в Еврохит Топ 40. Но завтра все может быть иначе. А может быть и нет.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: часы в Москве 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Алекс, привет, всем добрый вечер. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовая устойчивость российских банков находится под контролем, несмотря на небольшое ухудшение качества кредитного портфеля. Доля проблемных кредитов выросла на 0,6% и сейчас чуть меньше 12%. По ее словам, это не фронтальное ухудшение, а проблемы зависят от структуры портфеля каждого банка, и проблемные кредиты достаточно покрыты резервами и качественными залогами. Российские туроператоры не ожидают снижения цен на отдых семье в Египте перед осенними школьными каникулами. Специалисты советуют не ждать горящих туров, если семьям важны определенные даты или отель. Горящие предложения могут появиться, но, скорее всего, не на менее востребованные отели, а если семье важны конкретные даты, гостиницы или категория номера, откладывать бронирование рискованно. По данным ассоциации, стоимость недельного тура в Египет на семью из трех человек с проживанием в трехзвездочном отеле по системе «Все включено» стартует от 196 тысяч рублей. И один из опросов показал, что более трети россиян никогда не постят мемы в рабочих чатах. Регулярно это делают только 10% офисных сотрудников, а иногда 51%. Женщины делятся смешным контентом активнее мужчин. Чем моложе работники, тем больше они постят мемы. Среди сотрудников до 35 лет любители мемов составляют 73%. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
2: Star News.
3: Это топ-новости в Star News. Ля Ру рассказала, что исчезла со сцены на 10 лет из-за нервного срыва. В новом видео в соцсети певица призналась, что, написав и спев «Bulletproof», потеряла голос, пережила нервный срыв и пропала на 10 лет. Ля Ру также признала, что ее раздражали сравнения с Дэвидом Боуи и Тильдой Суинтон. Она всегда хотела быть не похожей ни на кого. Уикенд передумал отказываться от псевдонима. Он заявил, что благодарность фанатов во время рекордного тура «After Hours Still Done» убедила его продолжать выступать как можно дольше. «Уикенд никуда не уходит», — сказал он. «Я буду здесь с вами навсегда». Напомню, во время концерта в Стокгольме Уикенд признался в следующем, цитата: «Я попробовал уйти на пенсию, и мне не понравилось». Лили Аллен подтвердила, что сократила тур по Северной Америке из-за низких продаж билетов. Лили рассказала, что ей предложили большие арены, заверив, что она их соберет, но продажи не пошли. Лили Аллен отметила, что не хотела подвести команду из 50 человек и нашла площадки поменьше. По ее словам, артист часто не понимает, как устроен рынок лайв-концертов. Малума во второй раз стал отцом. Колумбийский певец сообщил в соцсети, что его девушка Сусана Гомес родила сына. Мальчика назвали Орион Лондоньо Гомес. Малума опубликовал фото с малышом на руках и поздравил Сусанну. Пара вместе с 2020 года. У них уже есть двухлетняя дочь Парис. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

0: Two Colors. Ждем Примадонну в Еврохит Топ 40. Может быть, уже завтра, кстати. А в пятницу, напоминаю, итоги этой недели. Первый шаг к вершине в 14 по Москве. Ну, а ты сейчас на какой строчке, на какой ступеньке у нас в хит-параде? Все подробности, как всегда, на europaplus.ru.
1: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
4: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
5: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в сентябре. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Ларго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666.

0: Шок с июля, Another на Европе Плюс, а чуть-чуть попозже Heard Sparrow Disco Machine, причем не по отдельности, а вместе, но сначала вспоминаем ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы рассказываете, ради чего готовы проснуться в 3 часа утра или ночи. Внимание!
3: Доброе утро, Европа Плюс. Доброе утро, страна. 3 часа ночи – это не проблема, если надо ехать в лес за грибами за 150 километров от своего уютного и теплого жилища.
2: Сейчас.
3: Мечта.
2: Да, да. Особая радость, если ты не одна едешь, но при этом одна хочешь. Так, вот еще.
4: Привет, бригада У. Я готова проснуться в 3 утра или даже вообще не ложиться спать, чтобы встретить дома любимого человека.
2: Ну, это да, это обидно, когда приезжает любимый человек, а все спят.
5: Да.
2: Подъем, любимый приехал. Ну, вот еще одно.
6: Привет, бригада У. Я всегда готова просыпаться в 3 утра, может, даже в 2, в час, неважно. Чем раньше, тем лучше. Ради того, чтобы поехать в аэропорт и улететь в отпуск. Готова на это всегда. Хоть каждый день, каждую ночь.
5: Но это реально так.
2: Ну да.
5: Как-то легче да, просыпается нормально как-то так.
2: Да. Да, там вообще там много мотивации. Да, вот эта традиция приехать в аэропорт.
5: Не опоздать.
2: Потом вот.
5: Приехать в тот аэропорт.
2: Да.
5: Когда ты живешь в городе, где много аэропортов, надо проверять.
2: Да, недавно ехал я из Внуково в Шереметьево. Вот такая вот история.
5: Понравилось?
2: Да. Ну и финальное, пожалуй, то, что нас объединяет всех.
7: Доброе утро, бригада. В 3 утра я могу встать ради того, чтобы сходить в туалет, попить водички и дальше лечь спать.
5: Ну, это святое.
2: Спасибо. Все мы люди.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: пятницу. Приходи в 7 утра. ВК-стадион, вход абсолютно свободный.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог, 53. Телефон 490432.
11: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.

0: Плюс темп, простите. 17.49 в Москве. Доживу вас завтрака с бригадой ОС. Это считанные часы. Практически готовность номер один. Но скажу честно, мы все в ожидании, все в предвкушении. Но вот реально хочется разбавить уже осенние будни классным драйвовым хитовым утром. Все завтра.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.

0: Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни-плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7.

0: Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: В «Магниту дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-89-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ленинского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
0: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
0: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Европаплюс.ру.
7: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
6: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
7: Заходи на сайт европаплюс.ру и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
6: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
7: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
8: 12+. Европа.

0: на Европе Плюс Closer. Ну да, мы становимся еще ближе к следующему часу. Идем прямо по курсу, идем только туда, где еще больше хитов, еще больше музыки. Вперед!
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: столице 6 вечера. Игорь Акулов в студии с новостями. Игорь, здравствуй, расскажи нам, что у нас нового.
1: Костя, привет, всем добрый вечер. Российские регионы получат новую отсрочку по бюджетным кредитам. Развитие образования планируется направить более 320 миллиардов рублей. И более половины россиян готовы отказаться от нейросетей при определенных условиях. Подробности далее. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена максимально эффективно продолжать участие в работе «Большой двадцатки». Так он прокомментировал сообщение госсекретаря США Марка Рубио о том, что Вашингтон пригласил Владимира Путина на саммит G20 США. Ранее в Кремле отмечали, что Россия примет участие в саммите на высоком уровне, а эксперты ведут работу над согласованием необходимых документов. Однако поедет ли туда Владимир Путин, пока что неизвестно. Саммит G20 пройдет 14 и 15 декабря. Российские регионы получат новую отсрочку по бюджетным кредитам, сроки возврата которых приходятся на 2027-2029 годы. Это позволит им направить на приоритетные задачи 300 миллиардов рублей, сообщает Минфин. Соответствующие нормы предусмотрены во внесенном в правительство бюджетном пакете на следующую трехлетку, который Кабмин рассмотрит вместе с проектом федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Ранее по поручению президента было принято аналогичное решение о переносе возврата части бюджетных кредитов, запланировано на 2026 и на 30-й год. В столице продолжается московский чекап. Программа позволяет узнать о рисках и предрисках для здоровья, а также определить факторы ускоренного старения. По словам заммэра Анастасии Раковой, у каждого 10-го участника экспресс-диагностики биологический возраст оказался на 5 лет и более выше паспортного. Им назначили дополнительный набор углубленных исследований. С момента запуска чекап прошли уже более 1,5 миллиона человек, а 700 тысяч завершили первый этап. Его можно пройти онлайн в приложении emias.info. Минфин сообщил, что в рамках проекта федерального бюджета на 2027-2029 год на развитие образования планируется направить более 320 миллиардов рублей, более 105 на строительство школ к 30-му году, более 47 на ремонт детских садов и еще 25,7 на строительство новых. Около 80 миллиардов пойдет на ремонт общежитий университетов и 65 миллиардов на ремонт техникумов. Средства также пойдут на модернизацию действующих учреждений, оснащение кабинетов и выплаты классным руководителям. И одно из исследований показало, что 56% россиян откажутся от нейросетей, которая не разбирается в российской культуре, менталитете и особенностях жизни в стране. При этом 30% заявили, что точно откажутся, а 26% скорее откажутся. Отечественную нейросеть готовы использовать 53% россиян, если она не уступает зарубежным по качеству, а 55% считают развитие российских моделей важным для страны. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 84 рубля и 40 копеек, евро 96 рублей и 74 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: говорит этой осенью, прямо сейчас здесь в эфире радиостанции номер один в России. Это Нептуника и What If. Классный трек. Обожаю эту историю и думаю, что я не один такой. Если и ты хотел бы этот трек чаще слышать в эфире, заглядывай на наш сайт europaplus.ru в раздел Еврохит Топ 40, голосуй, поддерживай. Ну и завтра, завтра пятница, ни в коем случае не забудь о том, что с 14 до 16 по Москве обязательно случится обратный отчет 40 лучших треков недели. Ну а с утра, завтра нас ждет живой завтрак с бригадой У. Но это будет пушечно, это будет бомбически. Подробности есть на нашем сайте europaplus.ru, проголосуй. И там же, кстати, узнаете самые подробности. europaplus.ru. Добро пожаловать.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительна с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
3: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: составчик, конечно, бомбический прямо сейчас на Европе Плюс. Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин и Shine. Ну, кстати, сиять завтра будет сцена ВК-стадион. Причем в 7 утра уже так, что ты точно проснешься от такого сияния. Поверь на слово. Потому что там Вэл, Вики, там живой завтрак с бригадой У. Вход свободный для всех. Для тебя, для твоих друзей, для друзей твоих друзей. Ну а вместе с этим круассаны, кофе, лучшая мировая поп-музыка, Айова, Тима Белорусских, Звонкий, Лирик, Бай Индия, Богдан Медведи. В общем, все будут на одной сцене. Ну и ты приходи, это будет здорово. Чем больше нас будет, тем круче мы повеселимся завтра с утра пораньше. Ну а в ближайшее время из веселой музыки я точно могу гарантировать Мизму. Hello уже скоро здесь на радиостанции номер один в России. Оставайся с нами.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 9, плюс 11 градусов. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
8: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
9: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Здравствуй, страна, это по-прежнему Фомин. Сегодня я здесь, с тобой. Ты, наверное, сейчас уже в пути домой, и это здорово. Но, и, естественно, я для тебя играю лучшую мировую поп-музыку, и ее сегодня будет очень много. Вот такой вот оборот у меня появился неожиданно вечером в четверг. Ну и тут еще будет кое-что. Тема этого вечера от вечернего шоу «Rush». Три признака лучшей тусовки. Конечно же, музыка, а вот дальше будем развивать эту историю, поэтому ни в коем случае не упусти свой шанс появиться в эфире и рассказать свое мнение по этому поводу. «Rush» стартует уже буквально минут через 10. Оставайся с нами, идем вперед.
1: Баиндия звонки Богдан Медведев.
2: Баиндия звонки Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Баиндия звонки.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Белл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.

0: Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.»
6: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
0: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
6: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
0: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
9: Фантастика.
10: Бизнесу быть. Точка.Банк.
11: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
12: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
13: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
14: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
15: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
16: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
17: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
0: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Всем привет, салют в столице, 19.00. Европа, Европа Плюс. Прямо сейчас на Европе Плюс самые свежие новости. Игорь Акулов все расскажет, салют.
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. Компания Google введет обязательную регистрацию для разработчиков приложений. В Москве пошла на спад простудная волна, и оценка за поведение в школах должна стать ориентиром для учеников. Подробности далее. Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза меры по нейтрализации угроз общественной безопасности. Была подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер в этой сфере. С основным докладом на оперативном совещании выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Ранее президент отмечал, что Россия готова давать оперативный адекватный ответ на любые внешние и внутренние угрозы и призвал продолжить борьбу с терроризмом, коррупцией и криминалом, обеспечивая законность, конституционный общественный порядок, а также права и интересы граждан. Компания Google введет обязательную регистрацию для разработчиков приложений. Без нее пользователи не смогут устанавливать их на Android. Глава Минцифры Макс Учадаев заявил, что введение подобного механизма может повлиять на возможность свободной установки российских приложений на устройствах системы Android. По его словам, в первую очередь это может коснуться разработчиков, чьи приложения уже были удалены из магазинов. Министр отметил, что ведомство оценивает эти риски и формирует совместно с отраслью предложения по их минимизации. В Москве пошла на спад простудная волна. В начале этой недели число заболевших ОРВИ в столице снизилось на 20%. Врачи отмечают, сейчас в городе доминируют риновирусы. На них приходится около половины всех случаев, но сама болезнь протекает легко. По словам заммэра Анастасии Раковой, сезон гриппа в Москве еще не начался. Его доля среди пациентов составляет меньше 1%. Самый эффективный способ защиты от вирусов – вакцинация. Сделать прививку можно бесплатно во всех городских поликлиниках, а также в 18 мобильных пунктах у станции метро, МЦК и МЦД. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что оценка за поведение в школах станет ориентиром для учеников, а не сигналом для правоохранительных органов. С 1 сентября этого года в 10 школах каждого региона началась апробация системы оценивания поведения учеников со 2 по 8 классы, а по итогам прошлогодней апробации наиболее приемлемой признана трехуровневая модель оценки, образцовое, допустимое и недопустимое поведение. И американский актер Тейлор Лотнер, наиболее известный по роли оборотня Джейкоба Блэка в серии фильмов «Сумерки», его супруга, которую также зовут Тейлор Лотнер, сообщили в соцсетях о пополнении в семье. В 22-м году актер женился на Тейлор Дома, она взяла его фамилию. В марте 26-го стало известно о ее беременности, и уже 16 сентября у пары родилась дочь. Нетрудно догадаться, как эта голливудская пара ее назвала. Полный состав семьи теперь звучит так. Тейлор Лотнер и Леннон Тейлор Лотнер. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 91 копейка, евро 96 рублей и 89 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера.

0: Здравствуйте, друзья. Радиоактивное шоу «Раш» мы начинаем. Ближайшие два часа проведем вместе с вами. Привет, Саша, привет, Артур.
1: Привет, ребята, всем добрый вечер.
2: Всем привет, салют, добрый вечер.
0: Вот я, честно говоря, не понимаю, зачем нужно было рушить такую идиллическую картину, такую, ну, замечательную и органическую, когда все были бы просто Тейлор-Лотнеры. Вот игроку рассказал, да, муж Тейлор Лотнер, жена Тейлор Лотнер и дочка. Зачем они Леннон Тейлор Лотнер? Вот Леннон тут при чем?
1: Может, это в скобках? Опционально?
0: Да нет, но это есть, это же двойные имена, это я все понимаю. Но когда у тебя вот такой, у тебя прям флеш-рояль подобрался, ну ты еще сына роди, тоже пусть будет Тейлор Лотнер, просто не
2: Да просто, чтобы можно было сказать, Леннон жив, Леннон жил, Леннон будет жить.
0: Ну а тут Леннон Тейлор Лотнер, понимаешь? Да, ладно, ладно, чужие дети, конечно. Не нам их называть, тем более и тема у нас сегодня другая. А, друзья, мы сегодня решили обсудить вот что. Три признака лучшей тусовки. Я думаю, не нужно объяснять, почему мы решили про это поговорить, потому что завтра живой завтрак. С 7 до 10 утра все слушатели могут это услышать в прямом эфире, а счастливчики, которые доберутся до ВК-стадиум в это самое время, смогут присутствовать при этой яркой и замечательной радиотусовке. И, кстати, по-моему, это вообще уникальная история, чуть ли не всемирно уникальная, потому что я не знаю, у нас в стране точно такого нету, чтобы утреннее шоу выходило в прямом эфире с клубной площадки, вот так вот, как это делает бригада Уи.
2: Ну и в целом, тоже, наверное, практика тусоваться утром не особенно прижилась.
0: Да.
2: Несмотря на то, что там существуют какие-то бары, где утренний кофе, там какие-то, да, кофереевы, но это, ну это так.
0: Да, да, поэтому вот один пример прекрасной тусовки, вечеринки, утренинки, странно звучит. Но мы будем говорить сегодня вообще о других признаках. Наверное, у каждого они свои. Три признака лучшей тусовки, Саша. Вот для тебя, например, это что?
1: Ну, мне кажется, что на вашем куражном фоне я сразу буду отстойно выглядеть, потому что на супер вот тех тусовках, я помню, которые вы описывали, я ни разу не бывала.
2: Мы тоже, Саша. Мы их просто так описываем.
1: Нет, вы были. Вы правда, у вас были вот эти вписки, тусовки, шабаши, какие-то там вакханалии.
2: Ты рассказываешь тоже. Ну, ты что, все чинно благородно. Все собираются. Собираются вместе, играют в Элиас. Вот и все.
1: Вот это моя тусовка. Пожалуй, на таких я бывала. И я когда посмотрела фильм «Проект X», и мне так стало немножко грустно, ведь такой вечеринки я никогда не была.
2: То есть в твоем списке должна была быть машина, которую утопили в бассейне.
1: Но вот это для меня прям тусовка в моменте.
0: Вот запоминающийся. А это ты все описываешь из «Проект X», да, вечеринку?
1: Да, да.
2: По крайней мере, там точно была история, где отцовскую тачку классную утопили в бассейне.
1: Да. Но я была на тусовке, например, мне запомнилась колоритная тусовочка, была поселковая. Я приехала к своей бабушке отдыхать. Нет, ну это правда круто.
0: Почтальон привез пенсию, да, там всем.
1: Там был ДК. Я впервые отдыхала без своей сестры до уезда в Москву. И у меня был один друг в этом поселке. Он меня позвал на эту тусовку, и мне очень даже понравилось. Там, правда, все были очень красиво одеты. Я как-то не очень.
0: А вечеринка в ДК, в сельском ДК. Это что, играли в лото? Что вы там делали?
1: Все жестко флексили, танцевали. Там был парень какой-то диджей.
2: Подожди, ни одной драки?
1: Ну, я не до конца оставалась. Может быть, она потом развернулась.
2: Во сколько ты покинула тусовку, Саш?
1: Ну, часов в 10, я же у бабушки была.
2: А, все. Мне нельзя. 10, она только начинается в 11, как ты?
1: Я не помню, ну, рано.
0: Ага, вот это тусовка,
1: я так немного там побыла. В общем, значит, поинты. Ну, я теперь отстойно звучу.
0: Не-не-не-не-не. Это надо завершить эту историю. Это круто так.
1: Значит, поинты. Бабушка. Ну ладно, сельская дискотека. Ну, в общем,
0: так, раз.
1: Ну и все. Ну, что, я еще хотела сказать, чтобы у тебя был друг, потому что если ты один, то это супер неловко, так хотя бы кто-то есть. Ну и хороший
0: сейчас
1: диджей.
0: Друг
1: там
0: не помешал.
2: Ну, либо друг, либо бабушка, с которой ты пошла.
3: Сашуля, а что не танцуешь? Ну, бабушка, давай пойдем потанцуем
1: вместе.
3: Бабушка
1: мне звонила, я вернулась домой. Вот так было.
0: То есть даже с сельской дискотеки в 10 вечера, да, бабушка утащила.
3: Ах ты гулен, моя гулена.
2: Ты там долго не гуляй, завтра с утра будем еще грядки полоть.
0: Да.
3: Траву надо покосить.
1: Ну ладно, ладно, вы рассказывайте, что это у вас.
0: Артур, давай, да. Ну тебя вся надежда, Артур.
2: Ну, одна из самых запомнившихся вечеринок, на которую я бы не прочь был вернуться, это была вечеринка у воды. У нас там есть водохранилище. И вот там, мне кажется, это была тусовка, которая случилась только один раз в жизни и больше никогда. И три признака для меня — это, во-первых, встретить рассвет непосредственно на вечеринке. Во-вторых, это просто открытый воздух, чтобы был. То есть вот open air — это прям всегда тема, гораздо лучше, чем какое-то помещение, где вот это вот, особенно в моей молодости, все всегда было накурено, ничего не видно, непонятно, дышать нечем. Да. На свежем воздухе просто идеально. Ну и классная музыка, которая сопровождает тебя весь этот путь. Вот когда все эти три понятия складываются, просто невероятно. Я иногда
0: Получается, тот самый шабыш, про который Саша говорил.
2: Возможно, да.
0: Твоих вечеринок.
2: Засматриваюсь иногда на видосы где-нибудь там на Ибице, у всяких разных кафе. Ну, там в целом, да, это такой тусовочный край. И смотришь, как они на берегу, сзади море бесконечное. Там садится солнце, да. И эта тусовка продолжается, и музыка, все танцуют. Думаешь, как круто было бы туда
0: отправиться. Я понял, как тебе пришла идея диджей-сета на горе. Друзья, посмотрите. Это же рассветное солнце, да?
2: Это закатное, кстати, солнце было. Не рассветное, закатное, да.
0: Да, у Артура в соцсетях очень красивое видео, диджей-сет вот на фоне горы, там закатное солнце, там летают парапланы, ой, красиво. Друзья, и расскажите, конечно, про три признака лучшей тусовки для вас. Каким образом, из чего, из каких слагаемых должна состоять идеальная тусовка? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495. Можете писать нам текстовые сообщения и закидывайте голосовые.
4: На Европе Плюс.

0: Три признака идеальной вечеринки, три признака лучшей тусовки. Наша сегодняшняя тема. Очень, конечно, разные восприятия тусовок у наших слушателей. Вот, например, два буквально соседних сообщения. Елена, свой список. Музыка, люди, вкусная еда и напитки. И Татьяна пишет. Чай с вкусняшками, удобный диван и классный фильм.
1: А компания? Или можно и в одного тусовку провести?
2: Фильм.
1: А считается тусовкой, ну, либо просто времяпрепровождение, когда ты как раз-таки сказал, что «А что-то я сегодня занят», когда тебе друзья звали на тусовку.
2: Ну, ты же дома тусуешься, как бы, перед телевизором.
0: Ну, в целом, да. Тебе звонят, ты такой сидишь, чаем, что-то там, булочки ешь, смотришь киношку, и так, что делаешь? Я тусую.
1: Я с Брэдом Питтом.
0: Затусил.
1: Да, ну он просто по ту сторону экрана, я по эту сторону экрана, но технически мы вместе.
2: Ну, мне кажется, можно назвать тусовкой. Вот Дарья пишет, для хорошего времяпрепровождения обязательно танцы, хорошая компания и отсутствие алкоголя. Извините, необычно. Или хотя бы небольшое количество его.
1: Тут же поправочку внесла, поняла, что это так? Ну, чуть-чуть, может быть.
0: Давайте так, избыток алкоголя действительно может испортить любую вечеринку.
1: Это правда, она может закончиться гораздо раньше, чем предполагалось. Или же не начаться правильно.
0: Не так, как вы планировали.
1: А еще следующий день надо сразу вычеркивать из жизни.
0: Да. А телефонный звонок у нас?
1: Александр дозвонился, и его признаки лучшей вечеринки. Саша, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Рад вас.
0: Здравствуйте. Взаимно, Александр. Расскажите, какие для вас три признака лучшей тусовки?
3: Слушайте, ну, три признака. В этот Новый год мы были на Пхукете. Вот, встречали Новый год, значит, погода хорошая, компания обязательно. Потому что у нас как раз подобралась тусовочная.
2: Это были знакомые люди ваши? Или вы прям там?
3: Да, мы уже не первый год летаем с ними, познакомились там и вместе летаем. Вот, и, соответственно, атмосфера была праздничная. Ну, это лучший Новый год был, наверное. За,
0: круто,
3: ну, за
0: круто. Слушайте, Александр,
3: музыка,
0: а вот... Ну, музыка, это важно, да. А вот если это Новый год, ну, надо же, типа, подарки дарить. Вы как, с собой из дома берете, ныкаете в чемодане подарок, там, своей второй половине, друзьям, или как?
3: Ну, не ныкаем мы ничего.
0: Ну, как бы, мы же на выезде, какие подарки? Может, давай тогда вернемся домой, там и... что-нибудь придумаем.
1: Слушайте, вот, а такой вариант. Учитывая, что время в Пхукете, оно и Новый год наступает раньше, чем, например, в России, в Москве, да, вы сначала отмечаете по пхукетскому, потом по московскому, либо вот той вечеринкой все и заканчивается, и вы уже отсыпаетесь, когда в России начинается Новый год.
3: Мы, значит, по пхукетскому времени отмечали Новый год.
2: Московского уже не дождались.
3: Нет, мы уже это... Только
0: люди
3: потом...
0: молодые, Александр, я, ну, как минимум, я вас точно понимаю. Ну, сидеть, да.
1: Ну, отметили же, ну все.
0: Все, да, все. Да, галочка проставлена, да. А, Александр, спасибо большое за звонок. Погода, компания, атмосфера, ну, атмосфера в плане музыки в том числе. А, составляющие хорошей вечеринки. Друзья, расскажите про свои три признака лучшей тусовки. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: сегодня тему «Три признака лучшей тусовки». Сообщение от слушателей. Марк пишет: «Для меня лучшая тусовка – это когда никто не спрашивает, который час и когда уже пора расходиться. Второй признак – люди легко знакомятся друг с другом, даже если до этого никогда не были, не встречались. И третий – утром ты вспоминаешь...» Уже хорошо, что ты вспоминаешь, во-первых, вот я вот смотрю. «Утром ты вспоминаешь не то, сколько выпил, а какие смешные вещи происходили всю ночь».
1: Ну, там уж и вспоминаешь, а почему они происходили. А сколько я... О, господи.
2: Ну вот...
0: Смешная вещь.
2: Ну вот...
0: Смешная вещь. Думаешь ты при этом.
1: Смешная вещь.

0: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супена-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл Регинос. Только в сентябре. Новый Хавейл Регинос на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Дарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: Звони 745-6565.
11: Код Москвы 495.

0: Три признака лучшей вечеринки. Сообщение от наших слушателей. Константин пишет. Первое. Компашка друзей. Возможно, даже любимая девушка, если уместно.
1: Если согласишься, если разрешат, или как? Или что?
0: Да нет, просто лучшая тусовка. А тут девушка, не знаю. Если уместно, надо думать. Это первое у Константина. Второе. Вкусная еда с напитками. Третье. Самая лучшая и веселая музыка.
2: Блин, ну девушка, ну это если уместно.
0: Она, наверное, такая: Кость, а почему ты опять на вечеринку без меня? Ну понимаешь, ну Ксюнь, ну неуместно.
1: Там и так много девчонок, куда ты еще?
3: Обидно. Бедная Ксюша.
1: Мы шутим.
3: Гриша вот пишет. Отличная компания, в которой можно открыто общаться. Отсутствие фото в виду. Не использование телефонов, так как не до них. И третий поинт – это совместные игры. Спортивные или настольные. А вот что это такое за мероприятие? Там, где игры спортивные.
0: Челночный
3: бег.
1: Не знаю. Ну, кстати, вот, например, у меня есть приставка игровая Nintendo Switch. И внутри нее есть разные игры, в том числе и спортивные, которые можно использовать в качестве какого-нибудь развлечения на вечеринке. Там можно использовать джойстики, как, например, там теннисная ракета какая-нибудь. Да, или танцевать в джаз-дэнсе. И это забавно.
3: Устраивал такую?
1: С детьми, да. Ну, это такая тусовка, конечно,
0: знаешь. Ну и жена, если уместно, конечно.
1: А ты присматриваешь, да-да-да.
0: А телефонный звонок.
1: Я просто представил парням своим. А давайте в Just Dance, пацаны. Куда они меня пошлют? Да, так, а звонилась Ольга. Оля, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Оля. Расскажите три признака лучшей вечеринки, лучшей тусовки для вас.
4: Я, кстати, вообще хочу, знаете, что сказать? Я до вас уже третий раз дозваниваюсь. И если вы помните, вот мой рассказ про Безрукова и его теплую руку, вы прям меня вспомните.
1: Помню. А вы у нас так и высветились. Оля, теплая рука. У нас вот записывается. Да, я сначала еще думал, почему так, почему? Да, да. Оль, ну расскажите, в общем, про вечеринку тусовку.
4: Да, если... К сегодняшней теме, моя лучшая вечеринка – это всегда с девчонками. Это мои подружки, и это первый, значит, пункт – собраться с девчонками. Ага. Второе – нужен роскошный стол. То есть мы всегда собираемся чуть пораньше, чем сама вечеринка, и сами делаем вкусные закуски. Там насмотримся в соцсетях, красивые всякие брускетки, сырные нарезки, мяско, вот все-все-все, очень красиво сервируем стол. Вот. И третье, на вот одну из последних вечеринок мы взяли карты Таро.
1: Так.
4: Но мы вообще не знали, как на них гадать.
0: Поэтому просто раскрашивали, да, как альбом для раскрашивания.
1: Поэтому играли в них в дурака. О, козырь будет меч с жезлами.
4: Да-да-да-да. Вот, но это было очень интересно. Там, конечно, есть небольшой учебник, брошюра, как это все делать. Вот, мы это все с большим выражением, с там таинственной музыкой это все читали, раскладывали. Ну, было, конечно, очень прикольно.
0: Оль, а сбылось вот то, что там они эти карты вам сказали?
3: Да, хорошее вам выпало.
4: Это вообще все сбылось на самом деле. Потом, когда мы уже прониклись этой игрой, то уже задавали картам, там прям шептали в эту колоду, уважаемая колода, там, ответь на мой вопрос. Вот. И когда мы доставали карты, действительно, мы там прямо находили ответы. И это прям будоражило, конечно, всех.
0: Будоражило, да. Спасибо, Оль, спасибо большое за звонок, за историю. Так, значит, девчонки, роскошный стол и карты Таро. Это интересный набор для вечеринки. Друзья, расскажите, что у вас на вашей вечеринке обязательно должно быть на столе, за столом, в помещении, на открытом воздухе. Какие конкретные слагаемые классные тусовки? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
5: На Европе Плюс. You can count on me, and I will be the only...

0: Три признака, три слагаемых. Лучшие тусовки, лучшие вечеринки мы сегодня обсуждаем, складываем в один большой ящичек. Расскажите и про себя, какая классная тусовка у вас, благодаря чему складывается. Обычно звоните по телефону, пишите нам текстовые сообщения. А сейчас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: А я наткнулся на интересное исследование университета Индианы, которое они опубликовали в одном научном журнале. И там, значит, ученые доказали, что праздники, во-первых, физически продлевают жизнь. Это всем тем людям, кто отказывается от разных тусовок.
3: Ну, это если отмечать.
2: Это если быть на них.
0: Это если в этот день на работу не ходить, я полагаю.
2: В том числе. Да, снижает уровень тревожности, укрепляет иммунитет. Однако этот терапевтический эффект достигается только при одновременном соблюдении трех условий. Я подумал, класс, отлично. Три признака отличной терапевтической вечеринки. Во-первых, совместное потребление еды или напитков. Ага. Должно быть обязательно.
3: Одномоментно?
2: Что, совместно, за одним столом.
0: По команде.
2: Да, чтобы вы точно видели, что другой человек, который пришел на вашу тусовку, тоже ест. Даже фрукты, Саша. Они отказываются от них. Дальше.
3: Минус.
2: Минус позитивный повод для встречи. Празднование чего-то конкретного, поддержка чьих-то успехов. То есть должен быть какой-то повод, почему вы сегодня собрались.
0: Со знаком плюс, причем не просто.
2: Да, со знаком плюс, чтобы вы не развод чьи-то отмечаете. Хотя, возможно, и в том числе.
3: А если нет повода? Ну, все лузеры.
2: Придумайте повод сегодня какой-нибудь. Что сегодня там? День вяленой рыбы. Отлично, все, прекрасно.
0: Кстати, кажется, у меня есть пара идей для стола роскошного.
2: Так, и третье. Ощущение социальной поддержки. Чувство, что эти люди придут на помощь в трудную минуту. Вот тут не очень понятно, как это, конечно, проверять, но я думаю, что должна быть на вечеринке какая-то проблема, которую все должны решить тут же одномоментно. Ну, например, там, не знаю, закончилась, может быть, та самая еда, да, или что-то случилось. Или сосед какой-то позвонил и просит сделать музыку потише. И вы
3: то
2: должны как-то его усмирить.
3: Проблем, то как бы искусственно создать?
0: Ну, искусственно всегда. Слушай, но новогодняя вечеринка, а теперь все вместе позовем Дедушку Мороза. Это же общая проблема, которую мы все вместе решаем.
2: Да, проблема, кто станет Дедом Морозом в этот самый момент. И когда эти три фактора сходятся, мозг воспринимает события как укрепление племенной безопасности, что снижает уровень кортизола, пишут самые ученые. И тут еще уже какое-то отдельное исследование было по поводу того, сколько людей должно быть для идеальной вечеринки домашней. Я просто подумал, что вот сколько людей. Исследователи, изучающие динамику малых групп, выбили идеальный размер для камерной вечеринки или званого ужина. Это от 5 до 8 гостей. Вот, в чем суть?
0: До 8 всего?
2: До 8, да. При таком количестве людей беседа течет естественно. Никто не чувствует себя обделенным вниманием. И группа может комфортно делиться на микрокластеры по 2-3 человека, а всем объединяться в общий круг без ощущения хаоса или перегрузки. То есть никто не чувствует себя лишним на этой тусовке. И все как-то вот все вместе. И
3: еще
2: все...
3: один класс. Кластер из двух будет.
0: Ой, дети, ты давай, что, если 10, что ж ты портишь?
3: 10 человек.
0: А, 10, я думал, дети, ты испортила классную вечеринку.
2: Возможно, да, поэтому...
0: 10, видимо, уже слишком много, потому что разбиваются не на мини-кластеры, а на большие кластеры.
2: Это должна быть большая квартира для такой тусовки. 8 там еще можно. И даже положить их можно на ночь спать.
0: Да, друзья, а что думаете вы по поводу идеальной вечеринки? Согласны ли вы вот с этими тремя пунктами? Или у вас есть свои три признака классной тусовки? Звоните нам, 745-6565.
4: Прогноз погоды.
5: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 9, плюс 11 градусов. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
3: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: три признака лучшей тусовки. Перечисляют наши слушатели. Сообщение от Нади. Студентка Надя. Первый примет хорошей тусовки, пишет она в своем сообщении. Туда не страшно прийти в джинсах, даже если остальные нарядились. Mm-hmm. Вторая. Можно спокойно уйти с танцпола и поговорить на кухне, не чувствуя, что ты что-то пропускаешь. Ну и третье. Когда в 3 часа ночи ты вдруг понимаешь, что уже давно разговариваешь с человеком, которого сегодня увидел впервые.
1: Очень-очень откликается, честно говоря. Вот на той сельской тусовке я была в спортивном, а все были одеты очень по-танцевальному. Вот
0: но они же тебя выпихнули в 10 вечера, сказали, дальше только нарядное.
1: Да, и вот чувствовалась неловкость. А если отсутствует какой-либо дресс-код, по-моему, прекрасно. Очень комфортно.
2: Но это если домашняя вечеринка.
0: Да. А я себе представил вот эти базовые разговоры в 3 часа ночи, конечно. С незнакомым человеком, это первый раз увидел на вечеринке. И ты понимаешь? Нет, ты пойми.
2: Свет, ну смотри, ну я же ему все дала. Вот он.
0: Вот чего ему не хватало? Вот объясни. Вот объясни, вы как мужчина, скажи мне. Я не мужчина, да, я как бы. А вот ты скажи.
1: Вот Ольга нам пишет: у меня был случай. Пришла я на вечеринку, где никого не знала. Думала, постою у стены полчаса и уйду. В итоге через 15 минут мы с незнакомыми ребятами уже играли в настолки. Смеялись так, будто знаем друг друга 100 лет. То есть признак хорошей тусовки — быстрое растворение в атмосфере.
2: Ну, либо какое-то общее времяпрепровождение, чтобы всем было интересно.
1: Ну, это надо как-то, чтобы люди совпали, чтобы вы с ними смотрели.
0: По-хорошему, все-таки хозяин вечеринки должен как-то заморочиться, что-то подготовить, да, и чтобы хотя бы предложить. Либо настолки, либо что-то еще.
1: Играем.
0: Как?
1: Крокодил.
0: А, ну да, крокодил. Либо читаем журнал, подшивку, журнал, крокодил.
2: Тоже интересно, да, с картинками.
0: Да, телефон, звонок у нас.
2: Григорий дозвонился, расскажешь про свои три признака лучшей вечеринки. Григорий, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, касатики. Извините, что я вас называю, потому что...
0: Неожиданно.
3: Ну, мы коллеги немножко.
2: Тогда вы тоже касатик. Давайте так.
0: Тоже, да? Мы можем контакт.
3: Все купаемся в море, поэтому все хорошо. Три признака какие?
2: Вечеринки. Классные.
3: Вечеринки. Первый момент. Качественная музыка. Ну, так. Например, качественный диджей. Не буду по именам называть.
0: Угу. Ну, понятное дело. Ну,
2: типа
0: да.
2: Скриликс, вот если есть на вечеринке, отлично. Или Фреда Гей, например.
0: Или Грув, да.
2: Ага.
3: Да нет, диджей Фил, например.
0: Ага. Вот тоже так. Есть. Есть. Хорошая музыка, качественный диджей. Есть. Да.
3: Второе. Жена или супруга, или спутница, которая должна сопровождать мужчину в любом случае на вечеринке, если он не одинок, естественно. Это очень важный момент, потому что он уйдет во всякие другие всякие...
0: С одной стороны, да, но с другой стороны, не будет такой, там играет качественная музыка от классного диджея, а ваш такой: Гриш, пойдем домой, ну слушай, ну у меня уже голова болит, это долбежка, это музыка уже, поехали куда-нибудь еще, здесь музыка ужасная, пожалуйста, Гриш, отпрошу тебя,
2: касатик. Поехали в
0: караоке
2: уже, а?
0: Да, нет?
3: Вот сейчас отработаю как качественный продажник, скажу, а нахрена ты приперся на вечеринку, где плохая музыка?
1: Ну, может, ей в моменте не понравилось просто.
0: Ничего себе, у вас высокие
2: отношения. Продажник. Пожалуйста, предъявлю сразу, да.
0: Захотелось чего-нибудь купить у вас, Григорий.
3: Не нравится, живи на даче. Не нравится, живи на даче.
0: Это интересная тактика общения. Так, Григорий, и третий.
3: Я ж... Саша, про буханку показывал фотографии? Показывал.
0: Про буханку. Даже боюсь представлять, это хлеб, машина или просто вечеринка с алкоголем?
3: Не, про буханку у нас был там пару-тройку месяцев разговор назад. Я скидывал фотки по поводу отдыха отдельного за городом. Но давайте вернемся к нашей теме.
0: Да, давайте. Третий признак хорошей вечеринки.
3: Отсутствие алкоголя – это самый важный, я считаю, момент, который, ну, меня уже на 1.5-2 года я не употребляю алкоголь и считаю, что это самый важный момент, когда ты приходишь, допустим, на концерт. какой-то группы, на какой-то фестиваль, на какую-то движуху вот в Питере, ой, в Питере, прошу прощения.
2: Ну, понятно, да.
3: И все. И ты собираешься с мыслями и получаешь удовольствие, трезвое удовольствие. А потом
0: не находясь,
3: уже...
0: да, в измененном состоянии. Ну, Григорий, да, спасибо большое, спасибо за звонок, качественная музыка. Жена, любимая женщина, спутница рядом, чтобы никуда не уйти в отрыв. И полное отсутствие алкоголя. Друзья, какие три признака лучшей тусовки для вас? Звоните нам, можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте в сообщество Европы Плюс в ВК. На Европе Плюс.

0: признака хорошей тусовки мы сегодня обсуждаем. Конечно же, конечно. Вот вы слушаете музыку, которая на Европе Плюс, и, естественно, первое, что приходит в голову, должна быть классная музыка, классная музыкальная атмосфера. А что еще помимо этого? Друзья, расскажите, какие составляющие классной вечеринки должны быть, по вашему мнению. Звоните 745-6565.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Хіт.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 20:00.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем лучшие вечеринки, классные тусовки и какие признаки, три признака замечательной классной вечеринки должны обязательно присутствовать. Пишет нам Артем. На моей лучшей тусовке никто не сидел в отдельных компаниях. Все постоянно перемешивались. Через час мы уже рассказывали друг другу какие-то совершенно нелепые истории, смеялись над ними, как старые друзья. И самое главное, никто не следил за тем, кто сколько выпил и кто во сколько пришел.
1: Приняли. Поняли.
0: Это интересно, да? Потому что вот нам слушатель Григорий звонил и сказал, полное отсутствие алкоголя, важный критерий классной вечеринки.
2: Ну, это, кстати, необычно слышать, как будто бы. Вот я ни от кого такого не слышала.
0: Что, полное отсутствие?
2: Да.
0: Ну, если я как бы с огромным уважением отношусь к людям, да, которые вообще не пьют алкоголь и там по каким-то причинам бросили или никогда не пили, Саша, да. Вот, окей. Но,
2: я всегда чувствовала себя одиноко в этом. А вот тут люди говорят, и как-то вот мне...
0: Оказывается, есть такие вечеринки, да.
1: Возьмите меня с собой. Нет, ну, опять же, бывают разные социальные клеи, так называемые. Кого-то объединяет именно это, да. Просто совместное вот это вот времяпрепровождение за бокалом. Кого-то разговоры, какой-то смех или настольная игра в том числе. Вот весело людям просто, и все. Мне, например, не весело от настольной игры. Вообще.
2: А если там и алкоголь будет? И ты уже в нужной кондиции.
0: Вот я не знаю, Артур меня поддержит или нет. Вот, окей, есть алкоголь. Если это маленькая компания тех людей, которых ты знаешь, в том числе ты знаешь, как и сколько они выпивают и какими становятся. Это одно. А если какая-нибудь незнакомая компания, и если вдруг кто-то переберет, ну, этот человек просто, ну, как бы ложка дегтя в бочке меда.
1: Это правда. У меня было куча таких тусовок, когда вот что-то шло не так, потому что кто-то не умел сдерживать себя вовремя.
0: Перепил.
1: Да, потому что у меня в этом плане, я вот всегда знаю... когда нужно остановиться, да, чтобы вот и было весело, или совершенно можно без этого, вот. Но есть люди, которым противопоказан он вот на самом деле. То есть не по каким-то планам, в плане здоровья, а вот просто психологически тебе нельзя. Потому что от тебя начинают проблемы какие-то, он может и агрессировать и в отношении даже друзей, которые, с которыми знакомы огромное количество лет уже, и к совершенно незнакомым людям, которые тоже могут стать внезапным героем этой тусовки. И вот эти проблемы, которые возникают из-за этого, их столько было, и думаешь, нет, да.
0: Поэтому в этом смысле лучше вообще никакого алкоголя, да. И вот если этот держать в голове момент.
2: Да, а вот есть такое мнение, лучшая тусовка состоит из людей. А именно, и сейчас тут перечисляются персонали. Друг, который уснет первый, и его обрисуют всем, чем угодно. Человек, который пропадет посередине процесса и вернется спустя время в не самом трезвом состоянии. И те самые разговоры на кухне, где происходит обсуждение глобальных мировых тем. Кого-нибудь изрисовывали? Может быть, вы?
1: Ну, пастой, ну, это в детском лагере было.
0: Ну, это какие-то такие прям... Мне кажется, я, к счастью или к сожалению, не знаю, не жил в общаге в институтские годы. Мне кажется, это вот такая вот общажная тема, история.
1: Можно быть.
0: Пару раз я приходил к друзьям, которые жили в общежитии, да, и там, конечно, тусовки были... Ну, градус был значительно выше, чем какие-то другие.
1: А я подумал, Антон, что ты в целом, у тебя есть иммунитет на то, чтобы быть разрисованным. Обычно ведь что рисуют? Усы. А у тебя они есть. И куда тебе рисовать усы новые, а?
2: Можно бровь соединить.
0: Спасибо, Саш. Спасибо. Антону можно нарисовать бровь. Не помешает.
2: Нет, соедини.
0: Спасибо, Саш. Спасибо.
1: Хоть одну. Да. Так, у нас голосование. Что должно быть на классной тусовке? Тут максимальное количество вариантов, которые дает нам социальная сеть указать. Поэтому в конце часа мы как раз-таки соберем топ-3 этих вещей. Варианты такие. Музыка, танцы, друзья, еда, алкоголь, окей. Флирт, смех, спонтанность. То есть, может быть, классная тусовка, которая получилась вот внезапно, вы к ней не готовились целый год. Караоке, такой вариант. Незнакомцы, рассвет. Ну, в том плане, что она такая долгоиграющая. Не так, что там все с 8 до 10 потусили и все, пошли по домам к детям, например, там, да, или к мужьям-женам. Или настолки, последний пункт. Вот, голосуйте, выберем топ-3 в финале часа.
0: Да, голосуйте и рассказывайте про себя, про свои лучшие вечеринки. Вспомните вот самая классная тусовка, на которой вы были, что там было, где она происходила, благодаря чему эта вечеринка у вас всплывает в памяти, вот как такое теплое, классное воспоминание. Расскажите нам об этом, можете позвонить 745-6565.

0: Саша в тему.
1: Ребята, у меня для вас есть один вопрос. Вы должны ответить. Где лучшие тусовки?
2: У нас в клубе?
1: Артур, твой вариант.
3: Да у меня это же самый вариант. Воспитан одной песней, Саш.
2: Может быть, у Артура в клубе. Либо у нас в клубе, либо у них в клубе, Саш.
1: У нас в Зуме. Правильный ответ. Все пляски ваши до упада – это уже прошлый век. Вписки с ведрами алкоголя, про которые вы мне рассказывали. Больше всего это никому не интересно. И, возможно, некоторые начинают бить тревогу, говорить о том, что зумеры не умеют тусоваться. Ушла в лету эта культура тусовческая. Но я вам скажу, нет, это все не так. На смену всей вот этой вакханалии пришло настоящая флекс-тусовка на онлайн-платформах, кофе-рейвы. И, как выяснилось, их любят не только зумеры, но и миллениалы.
3: Артур. Ну, была же такая тусовка, когда была пандемия, и люди собирались подобным образом просто вот в одних общих комнатах.
1: Вот оно и продолжилось.
3: И через экран чокались.
1: А почему бы не продолжить это делать сейчас? Собираются многие очно на утренние безалкогольные вечеринках в кофейне под бодрые диджей-сеты. Там играет афро-хаус, дип-хаус, электро.
3: Сознанием дела, сказала Саша.
2: Да, Саша, ты знаток хаоса.
3: Да. А еще какой хаос ты любишь, Саш?
1: Вот тот
2: самый хаос. Ладно, внутряночка пошла. Так.
1: Вы, конечно же, хотите спросить, кофе, рейв, а что делать, если кофе вы не любите?
2: Ага. Кстати, вот это прям сняла с языка мой вопрос.
1: Да.
2: Как сказал я, потягивая кофе.
1: Вот, да. Ребята, хочу вам сказать, что кофе — это не обязательный поинт такого формата. В меню обычно предлагают и матчу, и чай, и кофе, и различные тоники. Вот, так что...
3: Изотоники разливают?
1: Не
2: электролитиками можно там подпитаться?
1: Возможно, да. Вот есть такие где-нибудь для людей болеющих.
3: Так мы называем этих людей.
2: Саша, это я просто так выгляжу, я не болею. Это возрастное. Нарисуй мне профиль, я буду менее болезненным.
1: В общем, обычно такие рейвы проходят с 9 утра до 10 вечера. Но есть и дневные. Вот, например, если вы не хотите рано-рано утром вставать.
2: Извини, прости, с 9 утра до 10 вечера?
1: Стартуем в это время.
2: То есть 13 часов ты на одном кофеечке, да?
1: Почему 13?
2: Нормально.
1: Нет, до 10 утра. Часов.
2: Ты сказал с 9 утра до 10 вечера.
1: Ой,
2: мне послышалось?
1: Да,
3: все, один часик, короче, да?
1: Тебе послышалось, Антон.
2: Все, часочек. Фуф, а то у меня тахикардия.
3: Часик в радость, что называется.
1: Да, часик, потому что кому подходит такой формат? Это какие-то неугомонные жаворонки, им нужно как-то перед работой, перед учебой взбодриться.
3: Ну что это за жаворонки, которые в 9 утра тусят? Жаворонки в 6 уже?
1: Ну, такие сонненькие жаворонки.
2: Да.
1: Еще подходит тем тусовщикам, которые в завязке, которые перешли вот резко на ЗОЖ.
2: Значительно бросила взгляд на нас, Саша.
1: И выигрышным людям различным. И дейтинг-фантазерам, которые не знают, куда позвать свою вторую половинку, которая, например, не может, потому что работает днем, вечером. И вот утром ее можно пригласить и хорошенько тусануть.
3: Йоу, ты была на такой тусовке, кстати?
1: Нет, не была. Но, кстати, слушай, живой завтрак, мне кажется, это вот...
3: Во-первых, там больше, чем один час.
1: Там огромнейший рейв.
2: Да, там больше 3 часов туда обязательно надо прийти. И все-таки это прям полноценная клубная вечеринка, клубный тусовчик. Это, Саш, то, что ты назвала вакханалия. Но утренняя. Друзья, расскажите про 3 признака классной вечеринки. По вашему мнению, вспоминайте свою лучшую тусовку, что там было, где это происходило. Расскажите нам об этом. Можете звонить, можете написать текстовое сообщение.

0: Три критерия идеальной вечеринки мы сегодня обсуждаем, вспоминаем. Друзья, расскажите, вспомните свою лучшую тусовку, которую вы вот прям забыть не можете. Что там происходило классного, благодаря чему она стала именно такой. Расскажите нам об этом, можете нам позвонить 745-6565, код Москвы 495. Вот, например, такое сообщение от нашей слушательницы Елены. По своему опыту, лучшие тусовки всегда случаются спонтанно. Вот я тут раньше говорил, что, конечно, хозяин должен придумать, приготовить и так далее. Нет, спонтанно. Составляющая, пишет Елена. Отсутствие душнил, которые говорят, что надо подготовиться. Хорошая музыка, вкусняшки, три. И завтра не на работу. Важно.
1: Ну, кстати, да, то, что в свободный выходной, ну, или там, не знаю, какой-то свободный отдел день, на завтра он сильно тебе упрощает жизнь и как-то раскрывает, расслабляет тебя сегодня.
0: Ну, 100%, да, потому что, особенно если там большинство или хотя бы кто-то работает по офисному графику, когда нужно строго там к 9 или даже к 10 домой, это значит, нужно доехать до дома после вечеринки, хотя бы выспаться. Ой, нет, это...
2: А вот еще у нас говорили, что самое главное в хорошей тусовке, это когда без телефонов, мы все издали, и мы общаемся. Вот совершенно полярное мнение Дмитрия. Лучшая тусовка, это когда можно молчать. Не в напряженной тишине, а в комфортной. Когда ты можешь просто сидеть в телефоне рядом с друзьями, и все норм. Это высший пилотаж.
1: Ну, значит, это тусовка, где все свои, все друг друга знают, и нет незнакомцев, с которыми надо налаживать.
2: Ну, в то же время ты просто сидишь в телефоне, но в комфорте.
0: То есть ты, с одной стороны, тебя никто не грузит, тебе комфортно, рядом люди, которые тебе симпатичны и близки, и при этом ты можешь с ним, ты можешь не переслать им какой-то мимасик или смешное видео, а прям вот так показать с экрана своего телефона.
2: Вот это возможность.
1: Да. Так, прекрасно. Кирилл дозвонился, расскажет о своих признаках лучшей тусовки. Кирилл, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, Европа Плюс. Между прочим, вот я слушал вас и все пытался вспомнить три критерия, пока Саша не рассказала про формат онлайн-вечеринок. Поэтому я могу вот тоже три критерия назвать.
0: Давайте.
3: Хорошая вечеринка в том числе может получиться, и как раз вот если это онлайн, а если люди близкие, то есть не просто там какие-то рандомные люди, а близкие, и, соответственно, позитивная атмосфера. Почему? Потому что вот я в таком тоже участвовал, и я помню, как меня позвали в чат. Ну, это позвали в принципе, потому что там собирались ребята, вот у меня инвалидность по зрению, и там тоже ребята незрячие собирались, потому что они не могут там пойти на вечеринки, они собирались тоже вот в звоночках таких, со звонах. И было довольно весело, потому что, оказывается, можно много чем интересным заняться. Мы там тоже играли онлайн, грубо говоря, в Alias, например. Просто кому-то, вот кто называет слова, отправляли список слов, там, грубо говоря, на 10. И они также за время их называли, и так же получалось, как вживую. То есть понятно, что живое общение – это круто, там обнимашки, но и онлайн можно круто отдохнуть, и тебе, например, не надо наряжаться. Ты просто у себя в кроватке даже лежишь.
0: Да, слушайте, Кирилл, а вот скажите, для онлайн-вечеринки какое идеальное количество участников? Потому что тоже ведь, ну, вдвоем, наверное, как-то скучновато, это просто как будто по телефону болтаешь с человеком. А максимально вот сколько тоже, чтобы это не превращалось в какое-то совещание в большой корпорации?
3: Между прочим, да, здесь, ну, не больше 15, лучше 10, потому что даже 15, это уже много, все будут галдеть и перебивать друг друга. Только если они не играют во что-то, вот, например, как мы играли в викторины там на Яндекс.Станции тоже.
0: Ну да, больше 15, это если только с губернаторами президент разговаривает, вот там они не галдят.
3: Да, да.
0: Нет.
1: Кирилл, а как часто вы выбираете онлайн-вечеринки в пользу как раз-таки там настоящих?
3: Очень часто, к сожалению, сейчас уже не созваниваемся, но вот в те времена, когда это было, то было каждый день. Это вот даже людям скучно, они просто заходят и там болтают о чем-то интересном. Кто-то может болтать там всю ночь, остается вдвоем, потом присоединяются остальные. Там звонки даже были круглосуточно, просто кто-то заходит, выходит, заходит, и очень даже весело проводили время.
0: Ничего себе.
2: Круто.
0: Да, Кирилл, спасибо большое за звонок,
1: за
0: историю.
1: Я что подумал, Антон, прости, это же у нас сейчас онлайн-вечеринка получается.
2: Получается, да. Подключайся к нам.
1: Кстати, да. Ежевечерний.
0: Друзья, и вы можете подключиться от пассивного участия, можно так говорить, да? Пассивного участия в нашей онлайн-вечеринке, стать активным ее участником, дозвониться в эфир и рассказать про свои самые классные тусовки и какие признаки обязательно должны на этих классных тусовках присутствовать. Звоните.

столице уже 21.34. Привет всем, кто проводит вечер в моей компании. Это Фомин, мы с вами двигаем в сторону пятницы. Ну а пятница для нас начнется с живого завтрака с бригадой У. Напомню об этом еще раз. Обязательно приходи, если есть такая возможность. Вход свободный, в любой момент можешь заглянуть. Если в 7 прям не получается, не проснулся, ничего страшного, приходи к 8. До 9, в 9 приходи. Главное до 10 успеть на кофе и круассаны, и на классных артистов. Подробности на europaplus.ru.

0: этой бойкой истории мы начнем новый час. Оставайся с нами.
1: Баиндия звонки Богдан Медведев.
2: Баиндия звонки Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Баиндия звонки.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: Ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 10.

чертовски стилевая история прямо сейчас на Европе Плюс. Баста, моя Мишель, если я буду танцевать. Но завтра с утра мы точно все будем танцевать, потому что в 7 с нулями по Москве стартует живой завтрак с бригадой У. А там классные артисты. Кофе для того, чтобы взбодриться. Пришел, сразу бахнул и все, уже готов танцевать. Все это завтра с 7 до 10 в ВК Стадиум. Приходи сам, приводи своих друзей. Друзья берут пусть своих друзей. Ну и если не получится, ты можешь это смотреть на нашем сайте europaplus.ru, либо слушать уже в прямом эфире. Это будет круто.

Всем привет, это Баиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.

Надеюсь, что этот трек будет лидером нашего хит-парада. Еврохит ТОП-40. Голосуй, поддерживай. Я за то, чтобы этот трек играл у нас чаще в эфире. Ну и, естественно, завтра, в пятницу с 14 до 16 по Москве, не пропусти обратный отсчет 40 лучших треков недели. Алекс Мануилов появится и расставит всех по местам.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, впереди участник живого завтрака с бригады У, который состоится уже завтра с утра пораньше. В 7 с нулями стартуем. Там будет Богдан Медведи. You can count on me. Я думаю, что он исполнит этот трек завтра на живом завтраке. Прежде Loud Luxury, Love You For Life. Это вообще бомбическая история. Ну и Дати, Take Me There. И все это скоро здесь, на радиостанции номер один в России.
2: Можно спать до обеда.
3: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
3: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
3: Короче, главное не проспать.
2: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 11.

обязательно исполнит. Завтра в 7 утра по столичному случится главное событие этой осени. Не забывай про живой завтрак с бригадой У. В 7 с нулями по Москве мы соберемся большой-большой компанией. И Богдан Медведи обязательно приедет на это событие. Будем ждать этого момента. Ну и, кстати говоря, если ты еще не решил, ты можешь запросто решиться вот прямо сейчас, встать пораньше, приехать. Ну, если пораньше не получится, можешь вообще к 8 приехать. К 8 не получится, приезжай к 9. Все равно кофе будет, круассаны будут, артисты будут, Вики, сейф с деньгами, все, что положено с утра пораньше, обязательно будет завтра на живом завтраке с бригадой У.

Привет, Европа Плюс, с вами Звонкий. Встречаемся на живом завтраке с бригадой У. Зарядимся энергией, споем любимые треки. 25 сентября в 7 утра, ВК-стадиум, вход свободный.

Дэвида Гетты, то значит это однозначно 100% суперхит. Биби Рекса совместно с ним и Sad Girls прямо сейчас здесь на Европе Плюс, в столице 23:35. Привет всем, кто меня слышит. Ну и все те, кто меня слышит, ребята, говорю вам, завтра в 7 утра по Москве мы встречаемся на живом завтраке с бригадой У. ВК Стадиум, приходи обязательно, вход свободный, никаких регистраций и прочего, никаких выходных и обедов. С 7 до 10 стабильно все будет, обязательно топовые артисты, Вэл, Вики, игры, подарки, отличное настроение, кофе, круассаны. Приходи сам, приводи друзей. Друзья берут своих друзей. Будет классно.

9.30 здесь на Европе Плюс, будет пятница, а также отличный трек, новый трек от Two Colors, Primadonna. Раньше появится участник живого завтрака с бригадой У, это лирик, аутентичная. Ну и немного летней музыки от Шакиры, Burn a Boy, Die Die. Обязательно увидимся на живом завтраке завтра в 7 утра здесь, на Европе Плюс. Тоже можно будет все это послушать.

0: Ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шагнули в пятницу, в Москве 12.

на Европе Плюс. Новинка электронного дуэта Two Colors под названием «Примадонна». В Москве 12 часов и 19 минут. Я, Саша Гринченко, приветствую всех и каждого, кто в данный момент не спит и наслаждается самыми модными хитами. Да, таких впереди будет очень много, это я обещаю. Тебе же желаю отличного отдыха и в продолжении поставлю таких артистов, как Богдан Медведи, между прочим, участник «Живого завтрака» с треком «Broken Heart», чуть раньше легендарочка диджея Алекса Гаудина под названием «Watch Out», и ближе всех к нам Алекс Уоррен

на Европе Плюс, проект Нептуника с хитом What If, а мы начинаем отчет. Да, до живого завтрака с бригадой У остается примерно 6,5 часов, а значит, у тебя еще есть время взять, решиться и поехать в ВК-стадиум с 7 до 10 утра. Вход свободный, а там вживую послушаем Богдана Медведи, Звонкова, Баиндия, Тиму Белорусских, Лирика и Айову. Я там буду, надеюсь, что ты тоже. Пока же продолжим двигаться вперед в компании мощной работы Tame Impala и Дженни. Дракула уже на подходе.

0: Привет слушателям Европа Плюс, с вами Катя Айова. Давайте споем вместе на живом завтраке вместе с бригадой У. Жду всех 25 сентября на ВК. Стадиум. Вход свободный. А начало в 7 утра. Но будет бодро и громко.
1: Мы

0: дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Да, нам интересно все, что будет дальше. В ближайшие полчаса заряжу огромное количество классных хитов. Стильная работа проекта Мизма появится.

0: называется расслабляющий сингл от Клан Карусел. Тема под названием «Rides». Отдыхаем, не останавливаемся и летим вперед.
1: Баиндия звонки Богдан Медведев.
2: Баиндия звонки Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Баиндия звонки.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
3: Вход?
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.

рабочим и трудящимся. Осталось совсем немного. Еще чуть-чуть и доберемся до долгожданных выходных. Так что собираемся с мыслями и только с позитивом идем дальше. На Европе Плюс проект Мизма со стильной историей под названием Hello. Да, привет тебе скажут уже в 7 утра в Элли Викен на живом завтраке с бригадой У. Уже сегодня, 25 сентября, с 7 до 10 утра, артисты, бодрящий кофе, танцы. В общем, много всего интересного. Где ты еще увидишь такое рано утром? Да, мне кажется, нигде. Только с нами, с Европой Плюс на ВК Стадиум. Так что присоединяйся. Ну а пока что продолжим музыкалить. Кстати, уже через 3 минуты в динамиках появится участник именно живого завтрака, звонкий с хитом «Голоса». Так что делай громче.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

на радиостанции номер один России. Мощная новинка от целой команды музыкантов. Здесь Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин с темой под названием «Shine». Этих и других артистов может быть еще больше и еще ближе к тебе. Для этого просто скачивай наше приложение «Радио Хаб». Там море самой разножанровой музыки, подкасты, в том числе в формате офлайн. Ну, если вдруг ты останешься без интернета. Так что мы всегда рядом. Я тоже буду рядом в ближайшие часы. Скоро поставлю Тедди Свимса, его хит «Мистер Know It All». Дождись.

0: дальше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Впереди без лишних слов. Полчаса отменных хитов. Появится легкая работа от Карлиты и Софи Такер.

0: также хит номер один в чарте Еврохит ТОП-40 «Dati Take Me There». Все это уже скоро. Тебе желаю отличного настроения. Будь рядом.
1: Выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют, в Москве 2 часа ночи.

Европа. Плюс.

Только что на Европе Плюс хит «Манхэттен» от Карлита и Софи Такер. Коллаборация мощных фигур в мире электронной музыки. Тот самый саунд, который хочется слушать, когда город уже спит, а ты еще нет, ну или уже проснулся. Дальше будет еще глубже, еще интереснее. Услышим очень крутых артистов. Это Somber, 12to12, также Daft Punk, Around the World. И раньше всех появится подвижная тема «Talk to you».

Здесь даже не спорю. Будем танцевать. Танцевать обязательно все вместе уже сегодня с 7 до 10 утра на живом завтраке с бригадой У. Самое сложное здесь, наверное, проснуться. Ну а дальше очень много плюсов. Живое выступление любимых артистов. Вэллы Вики на сцене. Бодрящий кофе и бесплатный вход. Ну, круто же. Давай еще раз закрепим. Сегодня с 7 до 10 утра в ЭК-стадиум. Ждем тебя и твоих друзей. Будем там вместе обязательно. Ну а далее в динамиках появится проект The Second Voice с классной и приятной темой под названием Let Me Be, так что оставайся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. You can count on me, and I'll be

0: классная тема от Kimo Sounds Rise Slow. А еще в динамике загружу танцевальный трек от Kung Sit и Aphelios London под названием Galaxy. Все это впереди. Всем, кто не спит, привет и отличного настроения.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Белл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Сверим часы в Москве.